Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Рок-Кларке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радио Шок.ру.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

А на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

тебя носит, я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым всегда.

0: Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.

«Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верности трепет снегов за окном, объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью. Роль эту мне никогда не прожить. Какую музыку слышишь? Паузы сны, а вокруг тишина. Все, что тебе я вручаю.

0: 许我就是你。
1: You are on the Radio Shock. RadioShock.ru.
2: Прямой эфир на Radio Shock. Большой город, разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках на Радио Шок.
3: Дорогие друзья, всем привет. В прямом эфире Крис Ю. Приветствую всех. И если у кого-то возникают вопросы, кто такая Крис Ю, откуда она появилась, я хочу немножко напомнить, что на той неделе я спонтанно получилось так, что вошла в эфир и нашим дорогим радиослушателям начала рассказывать, что хочу нести в массы какую-то пользу, что хочу вместе с вами развиваться, узнавать что-то новое. И сегодня для вас я позвала двух замечательных, интересных девушек. Сегодня у нас будет мотивация, интересные вопросы, и так как Крис всегда за взаимовыгодное сотрудничество, будут интересные предложения. Может быть, я думаю, что у нас аудитория творческая, да, все хотят что-то новое создавать, и для кого-то, может быть, это будет очень интересным предложением. Сегодня у нас две прекрасные девушки в эфире, два гостя, и одна из них — это Лада Персидская, космодизайнер, скульптор и создатель фантастических галактических шоу. Она настоящий проводник в мир будущего и древности одновременно. Лада соединяет культурные коды прошлого с эстетикой предстоящих эпох, создавая уникальные космические короны, головные уборы и манекенов пришельцев, которые поражают воображение. За 9 лет творчества Лада создала более 85 фантастических корон и арт-объектов, воплотила 15 скульптур внеземных манекенов и оформила множество стильных пространств, от концептуальных баров до модных молодежных магазинов Петербурга. Ее работы блистают на крупнейших российских модных показах, от этнической моды до фестивалей будущего. Лада не просто дизайнер, а настоящая богиня, прилетевшая с другой галактики, чтобы подарить людям красоту, эстетику и доброту высших миров. Ее вдохновляют космос, природа, кошки, необычные предметы и, конечно же, музыка. Музыка объединяет нас всех. Творчество не покидает Ладу ни на минуту. Ей всего 38 земных лет по паспорту, но душа ее древняя и бессмертная, как утверждает Лада. Лада Персидская — это фантастическая муза, встреча с которой окрыляет, наполняет радостью, верой в светлое будущее. Она уверена, каждый человек — уникальное божественное творение, а главная задача — познать себя и сиять, как бриллиант. Итак, сегодня мы попробуем узнать, как создать магию будущего здесь и сейчас и прикоснуться к космическому миру Лады Персидской. Лада, привет-привет.
4: Приветик, привет всем.
3: Как настроение?
4: Супер.
3: Да?
4: Да.
3: И вторая наша гостья — это Марисоль, но я чуть-чуть попозже про нее расскажу. Давай тоже поздоровайся, Марисоль, с нами.
5: Привет-привет.
3: Да, как тоже настроение твое?
5: Прекрасная погода.
3: Прекрасная погода.
5: Уже лучше.
3: Да. Ну что, Лада, расскажи нам немножко о себе, потому что у тебя очень много интересных историй. Вообще, чем занимаешься, как пришла к тому, чем хочется тебе заниматься?
4: Пришла я к своему делу. Я считаю, что это мое дело. Случайно я увидела как-то раз картинку одну с коронами. И после этого я не могла месяц спать, потому что я постоянно думала об этой короне, которую я увидела, была корона с ракушками, очень красивая. Спустя месяц я съездила в Таиланд, приехала, вернулась в Петербург и начала, вообще приступила к коронам. Мне начал изначально помогать мой отец. Он мне показал, как это все начинается делать. Основу взял, повел меня в магазин там шитья. Рассказал мне, что как, и я начала, в общем, делать. И я просто села, у меня причем не было опыта, я просто села и начала делать короны. Я сначала не знала, что из этого выйдет. Я не знала, востребованы ли будут короны, для чего они нужны вообще, что это такое ко мне пришло. А по факту получилось, что после короны начали делаться одна за другой. У каждой короны очень глубокий смысл. Я могу потом рассказать про какие-то самые крутые короны. У меня их более 85 штук уже на данный момент.
3: Это большое количество.
4: Я думаю, это максимально большое количество, возможно. Короны, таких корон даже по миру нет. Я искала в интернете, я искала в разных странах. Это все очень уникальные вещи. такие утонченные, эксклюзивные, я даже не знаю, как их назвать. Это таких, я думаю, еще люди не видели таких корон.
3: Ну да, они очень такие интересные, действительно глубокие, со смыслом. Да.
4: Да, после корон я начала, ну, мне надо было, я ездила по ярмаркам, продавала на ярмарке короны, там предлагала людям диадемы, то есть поменьше, побольше короны, кокошники. А после этого мне не на что, ну, я ставила пластиковых манекенов обычных, и тут мне в голову пришло, что, ну, с космоса, конечно, мне пришла идея, что надо бы как-то одекорировать манекен, одекорировать, в смысле, чем-то его красиво закрыть, чтобы он выглядел, ну, дорого, как сказать, дорого, да, эксклюзивно.
3: Что-то было более интересное, чем обычный манекен.
4: Да. И вот так я сделала первый манекен блестящий, я его такой специальной пайеточной ниткой, ну, как бы обкрутила, оформила. И после этого у меня пошел второй манекен, потом у меня там третий манекен, у меня есть египетский манекен, очень красивый, он находится в галерее Лембиков на Садовой, в общем, мои... И превратилось, что манекены превратились в отдельный вид искусства, и теперь они находятся в музеях на крупных площадках Петербурга.
3: Да.
4: Пока что Петербурга.
3: Я видела, да, они очень такие своеобразные, прям действительно очень космические, интересные. Да, а сама вот как ты пришла? Ты где-то училась до этого? Или вот просто ты в моменте начала творить, поняла, что тебе хочется это делать, и ну, просто начала делать?
4: Ну, да, я, наверное, больше как самородок. У меня нету профессионального образования по, ну, именно там по корону, по шитью. Хотя я потом уже закончила, там, не закончила, но я училась на курсы дизайнеров. Но я с детства самого... рождение. Я очень любила одеваться необычно, украшаться. У меня была с родителями всегда такая небольшая борьба за то, что они мне одевали одни платья, а я снимала и резала эти платья и делала из другие фасоны.
3: А, тебе не нравилось, да?
4: Да, я ругалась, я могла рыдать днями, если мне не понравилось там пальто или шубку, которую мне купили.
3: Да,
4: там.
3: У тебя прям так вот и расстраивалась.
4: У меня с самого рождения идет всегда была вот за одежду очень серьезно, да. Вот, ну и в итоге я считаю, что я победила. Сейчас я одеваюсь так, как я хочу, и выгляжу, как я хочу, как мое настроение, потому что для меня одежда, головные уборы, это очень важно, потому что они несут очень такой серьезный сакральный смысл.
3: Ну и информацию о человеке, да. Мы же, как говорят, встречают по одежке, да, провожают по уму всегда. Мы же считываем вот эту вот информацию, как человек одет, что он несет, да, какие он смыслы несет.
4: Да, да. И сейчас такое время наступает уже, что сейчас уже нет никаких запретов или там каких-то шаблонов в одежде, в стиле, в головных уборах. Сейчас очень модно, ну, набирает оборот очень там головные уборы, кокошники, в России кокошники очень пользуются сейчас спросом. И сейчас мы пришли к тому, к той точке, от которой люди могут выглядеть и полностью себя преподносить так, как они хотят.
3: Это очень круто, потому что я вспоминаю времена, когда я ходила в школу, и, например, одеть юбку с каким-нибудь кедом или еще что-то такое, это был просто верх какой-то безвкусицы, да, и все должны были ходить на каблуках, мучиться. А сейчас каждый раз, когда я могу одеть кеды с платьем, с кроссовками, я думаю, как хорошо, что я живу это время, потому что это максимально удобно. Ну вот, и действительно, все что угодно можно сейчас сочетать. Сочетать несочетаемое, и это будет смотреться прям такой вау-эффект будет.
4: Да, да, сейчас вот это классное время такое. Потому что я сама из маленького города, я из Карелии, из города Костомукша. А в Петербурге живу 17 лет, и я всегда мучилась в маленьком городе, потому что не было нарядов. Привозили вещи одни и те же.
3: Все в одном.
4: Все в школу все приходишь, в одном. И все одно и то же. Для меня это было всегда очень так травматично.
3: Да, если кто-то, бывает, не обращает, да, внимания на это, а у тебя вот акцент был, что действительно тебе не хотелось быть как все. Тебе хотелось как-то выделяться.
4: Да, всегда. Постоянно. До сих пор.
3: Ну, и очень хорошо. Это значит, что ты идешь по своему пути, по верному пути, по пути своей души, проявляешь свой такой, скажем, творческий импульс. Да, и вот. И потом ты переехала в Санкт-Петербург, ты говоришь, из маленького городка, да, ты приехала?
4: Да, я очень долго думала про Петербург. Я 7 лет мечтала оказаться в Петербурге. Я грезила Петербургом. Я просто... Ну, меня просто постоянно думала о нем. И в итоге я просто собрала вещи, и после выпуска там университета я просто приехала в Петербург одна. Ну, у меня было тут несколько подруг, и все, с этой точки начала жить большом городе, в котором я мечтала.
3: А как-то повлияло это на тебя, вот, то, что ты переехала?
4: Да, я скажу, что Петербург — это город, в котором исполняются мечты.
3: Вау.
4: Это очень мистический такой крутой город, очень древний город, очень загадочный город. Я думаю, об этом все знают прекрасно. Это вообще чуть ли не самый первый город после там каких-то интересных событий.
3: Истории событий.
4: Вот. Петербург на меня очень... Он меня, конечно, очень долго там проверял. Долго со мной знакомился, я с ним тоже знакомилась. И в итоге сейчас мы с городом очень хорошо
3: подружились. Он тебя вдохновляет.
4: Очень вдохновляет. А больше всего меня вдохновляют люди, которые здесь живут.
3: Ой, здесь люди живут невероятные. Наши, да. Отдельная история, самородки наши. На самом деле, я считаю, что сейчас тоже пришло такое время взаимодействия людей, опять же, за такое взаимовыгодное сотрудничество, когда... Ну, ты делаешь как-то человеку хорошо, да, ты с ним сотрудничаешь, и вы вместе двигаетесь в одном направлении, вам хочется проявляться, развиваться, и вот это, на самом деле, такой рабочий инструмент.
4: Да, да. Ты в Петербурге, и

0: Про показ я еще подробнее расскажу. Он будет проходить в клубе Road 148. Это байкерский клуб. Приходите вечером в 6 часов начала. Это будет очень интересно. Такого вы еще не видели.
1: Да, огромная локация, где можно провести время с единомышленниками. А, кстати, Крис тоже там будет выступать с веерами. Крис нашла свои веера,
0: Крис,
1: забрала.
0: Это моя, можно, да, модель.
1: Да.
0: Мы сотрудничаем с Крис, она в качестве модели участвует в моих показах. И для меня это любимая модель, потому что она одевает мне такие вещи, которые там, какие-то платья я одеваю шикарные, огромные, такие красивые. Какие-то фантастические головные уборы, и она выглядит такая, как тоже богиня такая вся. Очень красивая девушка,
1: да. Мне тоже
0: ведущая.
1: Очень нравится, Лада, с тобой сотрудничать. И, кстати, вот Марисоль тоже, о которой мы, я думаю, что мы чуть-чуть поговорим и попозже расскажем, потому что наша вторая гостья тоже участвует в этих мероприятиях, и тоже есть о чем рассказать и что предложить нашим радиослушателям. Да, Марисоль?
2: Да.
1: Да. Да, вот такие вот прекрасные у нас гости. Я думаю, что, может быть, нам сейчас немножко уйти на музыкальную паузу, а потом мы расскажем интересную историю, которая случилась с Ладой, и расскажем о наших предложениях, которые у нас есть для наших радиослушателей. Вот, так что, друзья, не переключайтесь. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Дальше будет очень интересно. Оставайтесь с нами.
3: Прямой эфир на радио «Шок».

Большой город. Разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок.

0: осколках на радио Шок.
1: Дорогие друзья, мы вернулись. Мы хотели поделиться еще с вами очень интересной историей, да? Я вам обещала перед музыкальной паузой, что у нас тут программа про мотивацию, да, про какие-то интересные истории. И вот Лада хотела поделиться с нами одной из историй про свою корону, как она ее создавала, потому что у нее есть такое необычное, даже как его назвать, произведение искусства. Как она, Лада, называется?
2: Корона-схема метрополитена Санкт-Петербурга. Угу. Там представлены все станции, как вы видите, когда ездите в метрополитене на схеме. Точно такая же корона есть. Только ее можно носить на голове. Ну, некоторые мои знакомые шутят и говорят, что это должен носить директор метрополитена.
1: Ну, кстати, да. Такая очень красивая корона, блестящая, в стразах. Каждая станция, получается, это камешек, да?
2: Да, в этой короне. Полностью там зеленая ветка, синяя, красная, оранжевая ветка. Они все соответствуют. И причем я делала эту корону 7 лет назад. И я уже тогда делала со станциями, которые строились. То есть сейчас они уже
1: она
2: действующие.
1: Да. Получается, она актуальная.
2: Актуальная, да. Угу. Вот, с этой короной у меня произошла очень необычная история. Я вот хотела рассказать ее, потому что мне даже говорили, что можно было бы написать в газете, вот в общей, да, что про эту историю. Вот, я вам хотела рассказать на эфире. Первый, кто услышите, это будете вы на эфире. Когда я создала эту корону красивую с этими всякими стразиками, бриллиантами, со станциями, я пошла фотографировать ее, конечно же, куда? В метрополитен я ее пошла фотографировать. Это было на метро «Старая деревня». Я поставила ее на там, где подъезжают электрички, поставила ее на телевизор и начала фотографировать, но подул ветерок, и она улетела, в общем, на рельсы упала эта корона. Я так испугалась, я побежала, конечно же, там к управляющим просить, чтобы выключили метро, остановили.
1: Немедленно выключите метро.
2: Ну что они мне сказали, девушка, вы не знаете, сколько у нас в день падает туда монеток, обручальных колец и так далее. И мы не можем ради каких-то таких штук останавливать метро. Говорит, ну ждите. Я, в общем, даже так растерялась. Я даже хотела прыгнуть за этой короной, потому что она настолько была. Ну, я делала ее около недели, и было очень много сил потрачено и вообще всего.
1: А вообще, как тебе эта идея пришла? Вот мне интересно, да? В моменте схема. Просто, да, вот корона, это же, ну, настолько необычно на самом деле.
2: Ну, у меня вообще, когда я езжу в метро с музыкой всегда в наушниках, и я вот. Вот на этих расстояниях какие-то вот мне приходят такие идеи необычные. Я смотрела на карты, и тут я увидела, что можно ее сделать же и на голове. И как-то само собой я просто взяла, пошла в магазин, закупилась этими материалами таких же цветов, там оранжевый, желтый, зеленый. И так создалась корона, вот эта вот схема метро. Как-то вот она, вот прямо и в метро она мне и пришла, эта идея.
1: Да, и получается, все, попало, она у тебя куда-то упала
2: на
1: рельсы.
2: На рельсы, да. Я уже, в общем, плакала, я рыдала, сидела в метро, ждала эту корону. Мне сказали, приходите утром, это было где-то часов 8 вечера.
1: Но ты говорила, что ты мне рассказывала, что вот они пришли с этими щипцами, да, хотели достать корону, ничего не получилось.
2: Они не достали, там щипцы небольшие, они не смогли достать корону. И, в общем, так она лежала. Первая электричка, которая проехала над короной, я подумала, ну все, до свидания, уже в смятку там все будет. На самом деле оказалось так, что корона застряла между путями, и дальше она не полетела. То есть она каким-то очень чудесным образом застряла между путями.
1: Это ты потом узнала, когда в конце ты узнала. Да. Получается, что всю ночь ты переживала, как твое творение рукотворное.
2: Да, всю ночь я очень сильно переживала. Я ждала утра. Мне сказали приезжать к открытию метро, и, возможно, если что-то останется, тогда мне и отдадут. Я приехала, я уже ни на что не надеялась, потому что я там плакала, переживала. И в итоге я приехала, захожу в там какое-то помещение, где служащие, работники, они мне выносят корону. И представляете, я смотрю на корону, там ни одной царапинки, ни одного. Вообще, как будто бы вот ничего с ней не произошло. Она как новенькая такая была. Ни одной царапинки не было. И я после этого поняла, что ее, как сказать, окрестил сам дух метрополитена. Или, не знаю, кто там, какой-то главный. Короче, корона очень заряженная оказалась. Я, конечно, моей радости не было границ. Я очень радовалась по поводу того, что корона осталась в целости и сохранности. Пролежав там всю ночь, весь вечер на рельсах над ней пролежала, проезжало очень много электричек. Угу. Вот такая вот чудесная история произошла с этой короной.
1: Повезло. Повезло короне и тебе, но тебе, видишь, пришлось так понервничать, да, немножко?
2: Очень, да. Угу. Я даже готова была прыгнуть туда.
1: Да, ты еще рассказывал, что, кстати, Андрей Бартнев, это у нас, сейчас я вам скажу, дорогие
2: Андрей
1: друзья.
2: Андрей Бартенев, да.
1: А, Бартенев, да. Угу. Это российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, телеведущий, экспериментатор и создатель провокационных интерактивных инсталляций и перформансов, куратор выставок, член Московского союза художников, сам он в Париже, да, ты с ним, да, встретилась, вы устраивали здесь показ мод, и он вдохновился твоими коронами уже, да?
2: Да, я, по-моему, в феврале или в марте я встречалась, Андрей Бартенев делал выставку прекрасную в Петербурге, меня пригласили туда на выставку, мы пришли, конечно, в коронах, потому что я хожу на любые мероприятия, я вам даже скажу по секрету, что я даже иногда на улицу хожу в коронах. Угу. Ну, вот такое у меня настроение бывает.
1: Да не то, что настроение, на самом деле, вот одевая такой головной убор на себя, моментально меняется энергетика. Вот да, у Лады абсолютно есть такая розовая корона, мне очень нравится.
2: Корона статуи свободы.
1: Да, угу, я часто выступаю в ней, и вот я понимаю, что когда на голову себе тебе, как правильно, Марисоль, надеваешь или одеваешь?
3: Надеваешь.
1: Надеваешь, Марисоль, сейчас наоборот, да, надеваешь и одеваешь, это вечная история, которую мы путаем, и по-другому совершенно себя чувствуешь. Начинаешь чувствовать себя по-другому.
2: Да, я изучала, после того, как я начала делать короны, конечно, я изучала историю кокошников, корон, откуда это все произошло, и для чего это, и вообще это древний-древний головной убор. Я вообще считаю, ну, это только мое мнение, что девушки и мужчины, в принципе, должны носить какие-то закрывающие головные уборы. Uh-huh. Ну, там, капюшоны, шапки, все что угодно. Ну, голова немножко в общественных местах немножко надо прикрывать. Но это, конечно, я говорю, как бабушки, наверное, наши, но это действительно работает.
1: Ну, я думаю, что это имеет место быть, потому что на Руси женщины же не зря носили. И на самом деле, а ты знаешь, что кокошники носили только обеспеченные женщины, а вот такой простой люд, они, кстати, кокошники не носили. И можно было по ним определить, к какому статусу ты относишься.
2: Да, да, это все правильно, все верно, это древняя история. И вообще изучала слово кокошники, кокошники от слова, ну, короны, кокошники, я просто их называю короны, на самом деле это вообще, если что, это форма диадемы. Диадема — это не замыкающаяся форма на голове. Вот у меня как раз-таки короны, вот они все...
1: По этому принципу, да?
2: Да, по этому принципу созданы. Кокошники от слова коко, ну... Петушок.
1: А, да?
2: Да,
1: это значит?
2: От этого значит, да, от этого слова.
1: Угу. Еще, кстати, про кокошники я тоже изучала эту тему, что энергетически у тебя получается как связь, тоже такая некая определенная с космосом, там, я не знаю, с Богом, с высшим я, с каким-то. Ну да, потому что вот они формы имеют такие, да? Как
2: да,
1: бы вверх
2: да.
1: возвышается.
2: Как вторая голова, получается, корона, как
1: будто бы.
2: Раньше вообще в царские там времена правил тот, у кого была самая красивая и мощная корона. Вот. В коронах были очень драгоценные настоящие камни. И пока что я использую редко, где драгоценные камни, ну, такие полудрагоценные в коронах. Но я планирую использовать очень красивые камни, чтобы это действительно натурально выглядело все очень.
1: А вот 17 числа на показе какие у нас там будут короны? Что-то новое ты с чем-то новым порадуешь?
2: Да, 17 числа там будет даже больше... На образы созданные, я буду, такие будут красивые платья, голографические, огромные, какие-то фантастические головные уборы. Там будет женщина-улитка с огромным, с огромной блестящей головой. Там будут какие-то вообще невероятные образы, которые, честно сказать, я даже сама вообще...
1: Пока еще не знаешь?
2: Нет, я уже
1: пока
2: знаю,
1: еще
2: но я сама удивлена, что такие вот образы ко мне пришли.
1: Рождаются, да?
2: Да, будут какие-то необычные очки, блестящие, все будет сиять, отражаться, это будет очень красиво, очень вдохновляюще.
1: Да. Ну, цель какая у нас, да? Вдохновить других, самим зарядиться, получить удовольствие. Вайп у нас такой. Да,
2: да, еще нашего. У нас будет очень много творческих людей. Будут художники, дизайнеры, декораторы. Это будет коллаборация интересная.
1: Да. А проходить это будет где? Еще раз давай.
2: РОД 148.
3: Литейный проспект 289Б.
1: Да, это подключилась к нам Марисоль. Марисоль, тогда давай расскажи нам немножко о себе. Ты же у нас занимаешься организацией мероприятий, и локация как раз твоя будет. Твоя локация, да, где ты рулишь, скажем так. Расскажи нам про себя немножко, про эту локацию, может быть, про взаимодействие с нашими радиослушателями.
3: Как-то... Ну, меня все больше знают как создателя Kinkizi Space, ночной клуб. Ночной клуб, то есть куратор выставок, перформансов. Ну, последние 10 лет я занимаюсь небольшим трэшем в Петербурге. То есть так меня знают. Вот. Мне очень приятно, что я познакомилась с Ладой. На самом деле ты надеваешь на себя корону.
2: Мы сейчас все в коронах себя... сидим здесь.
3: Да-да-да. Лада в короне сидит метро. Как эта корона называется?
2: Это корона с доллара я делала. Вдохновлялась с
3: долларом. Смотри. Да. Ну, выглядит глаз, еще как глаз здесь.
2: Всевидящее
3: да.
2: Око, да, да. Зеленый глаз.
3: И у Крис статуя свободы розового цвета.
1: Моя семиконечная... любимая корона.
3: Да, и сочетание с черными волосами, и у тебя прекрасная фиолетовая лавандовая кофта, она
1: все
3: прекрасно содержается.
1: Сегодня.
3: Вот. За последние 10 лет я познакомилась с каким-то огромным количеством людей в Петербурге, и они совершенно сумасшедшие. Мне кажется, что...
1: Докажи, творческие же люди в Петербурге, да? Очень
3: да.
1: много творческих людей, а творческим людям нужно что? Им нужно проявляться.
3: Ну, как раз мы и делаем некоторые такие точки схода, как бы, я не знаю. Вот. И сейчас это не то, что прямо мой клуб, я там пробую. Это будет моя первая пробная вечеринка. То есть я как бы делаю такой тест. Тест-пати у нас называется «Без тормозов». И это еще воскресенье, то есть многие не смогут, но ничего страшного. То есть мы сами уже, когда с Ладой что-то делаем, уже нам достаточно даже, когда мы вместе, и сразу люди уже подруливают.
1: Да.
3: Там будет много музыкантов, диджеев, так как ночной клуб у нас был, это всегда было много... музыки электронной, то есть это drum and bass, техно. Не знаю, что будет в этот раз. Но думаю, что без этого не обойдется. Вот, поэтому, конечно, всех приглашаем посмотреть. Локация большая, там 250 метров квадратных, два этажа.
1: Да. Есть где разгуляться.
3: Сцена хорошая, там даже гримерка. Самое интересное, что обычно все экономят на этом, а там прямо нет экономии, там с туалетом даже гримерка. То есть, когда приглашаешь
1: шикарно,
3: артистов,
1: шикарно.
3: И поэтому обычно все время ютишься где-то, не знаю, в туалете, еще где-то,
1: да,
3: там,
1: да,
3: конечно,
1: да.
3: меня потрясло.
1: Да. Как я модель, скажу, хочу отметить, это очень важно, когда вы устраиваете свои мероприятия, чтобы действительно можно было комфортно переодеться и куда-то отойти по нуждам, скажем так.
2: Накраситься, да.
3: Угу. И то есть, там еще даже для звукорежиссера огромное место. И то есть очень продуманно сделан бар, если... То есть не бар, это концертная площадка прямо. То есть со сцены, там можно проводить и рок, но мы хотим электронную музыку.
1: Ну и рок тоже, и вы же открыты к взаимодействию, да? Вот нас же слушают очень большое количество творческих людей, кто поет, играет, да, опять же, проводит какие-то мероприятия.
3: Ну, да, то есть координаты, я думаю, будут наши, которые внизу. То есть звоните, приходите,
1: да,
3: мы
1: да.
3: будем рады.
1: Да, я всегда говорю, мы за взаимовыгодное, интересное сотрудничество, да. Если появляются какие-то коллаборации, мы всегда за это. Так что, друзья, если что, ищите нас, мы на Радио Шок, мы открыты для сотрудничества. Пожалуйста, если у вас есть какие-то интересные идеи, мы будем рады, да.
2: Да, можно я еще добавлю?
1: Да, конечно, конечно.
2: У нас каждое мероприятие, вечеринка, это такое что-то очень необычное, шоу, я бы сказала, такое фантастическое шоу, веселое, интересное. И у нас, в принципе, всегда гости приходят наряженные, украшенные, красивые.
1: Ну, хочется, чтобы гости тоже как-то повзаимодействовали.
2: Да, да, гости тоже, то есть, действуют в этом.
1: Да, да, чтобы какой-то такой один вайб был, да? Чтобы он проявлялся как-то в нарядах.
2: Так что наряжайтесь, украшайтесь и веселитесь.
3: Ну, мы делаем часто тематические вечеринки.
2: Да.
3: То есть мы, когда придумываем, говорим, сегодня мы приходим все в красном. В этот раз у нас мы приходите все в блестящем.
1: Да, или как была Китти-вечеринка, да? Все мы были котиками. Немножко котиками.
3: Китти, да, Фаренгейт. Фаренгейт тоже крутая площадка. Где мы провели Hello Kitty. Мы с Ладой сделали первые совместные. Проект как раз был Hello Kitty. Мы были на дне рождения у Оли Мухиной, которая придумала сет. Мы такие, вау! И у нее все в котиках в этих Hello Kitty.
1: Да.
3: Там есть целая концепция, на самом деле, про Hello
1: Kitty. Да, и получилось, что человек, который создал музыку, да, там песню про котиков, трек, подтянулась с Ладом, сделали коллекцию в виде котиков, и как-то все сошлось.
3: Да, и встретили там, на каждую вечеринку у нас приходят какие-то необычные люди. В этот раз мы встретили Костю. Я не знаю, слушает он нас или нет, но, по крайней мере, мы скинули наши чаты, где мы сейчас, то есть, чтобы они смотрели, поэтому у нас... Я с Денисом познакомилась, то есть такие как бы ребята, которые вот как нам и надо. То есть мы поехали куда-то за город, они говорят, о, берем с собой колонки. Такие все берут колонки.
1: Да, мы, кстати, очень легкие на подъем, я хочу вам сказать всем. Да, нам нравится.
3: Да.
2: Угу. Так что присоединяйтесь, будем рады видеть вас.
1: Да, конечно. Опять же, если у кого-то есть какие-то идеи, тоже будем рады.
2: Да.
3: Осуществить.
1: Конечно.
3: Даже.
1: Да. Ну, я думаю, что давайте на такой ноте послушаем чуть-чуть музыки, а потом тоже расскажем вам что-нибудь интересного. Сейчас подумаем, что рассказать, потому что у нас очень много информации, да, чем поделиться.
2: Да.
1: Да, давайте уйдем на музыкальную паузу и продолжим.
0: Прямой эфир на радио «Шок».

0: осколках на радио Шок.
1: Друзья, мы вернулись к вам. Смотрю на Ладу, а у Лады на голове такая красивая корона в виде бриллианта. Да, во лбу звезда горит в виде бриллианта. И тут у меня такой вопрос появился. А вот какой совет бы ты дала людям, которые хотят раскрыть свой внутренний бриллиант?
2: Но совет у меня есть точно. Во-первых, я хочу порекомендовать не слушать ум свой, свою голову не слушать. Она обычно ничего хорошего не говорит.
1: Да, это точно.
2: Это такой радиотранслятор, да, угу. Скажем так. Слушайте свое сердце, слушайте свою интуицию, слушайте свое внутреннее, что хочется делать, пошли делайте. Именно все, что хочется делать, вы в это делаете. Ну, в рамках разумного, угу. Конечно. И слушать себя, познавать себя, кто вы есть, зачем вы пришли сюда. Доверять себе, верить в себе, любить себя, потому что мы все божественные такие творения, мы все, нас любит Бог, там, общий, там, Бог-Отец, да?
1: Да.
2: Мы все очень любимы, там, в общем, заботиться, любить себя и проявлять себя, доверять себе, вот это самое главное, мне кажется, ну, судя по моему пути, который я прошла, я просто очень слушала себя, доверяла себе очень сильно, я слушала свою интуицию очень сильно. Угу, и вот угу. Так я и пришла, кстати, к коронам и вот к своему творчеству очень такому классному.
1: Но у меня тоже, кстати, было очень часто такое, что мне хочется что-то сделать, потом думаю, господи, что вообще за ерунда. А, действительно, брать и делать, да, в моменте. Вот чувствуешь, вот поток вот этот, да, вот пошел, да. Какая-то история, может быть, она кажется на данный момент совершенно какая-то сумасшедшая и никому не интересная, а на самом деле представляешь, сколько людей ты мотивируешь, да, вот мы ходим в твоих коронах, наслаждаемся, получаем удовольствие. Тут, а вот если бы не было бы этого?
2: Вот именно.
1: Да? Не провела бы ты свою энергию творческую, и что? Видишь, сколько бы ты людей обделила бы, сколько бы людей недополучила бы вот этого прекрасного настроения, да, какой-то зарядки, мотивации.
2: Да, еще хотела рассказать про то, что, ну, как бы все равно корона ассоциируется же с королевами, с принцессами, uh-huh. А каждая девочка, ну, с детства, наверное, ну, в душе каждая девочка принцесса, это точно, ну, uh-huh. Королева, да. Вот, и такое, знаете, такая игра получается, что девочки одевают короны, и они себя чувствуют совсем по-другому. Это очень крутая версия такая. Рекомендую носить какие-то красивые вещи, платья, там, ну, хоть что, кому что нравится. Какие-то головные уборы, и менять образы на себе. Это так полезно, это так вдохновляет, это так переключает. Из одной там, вы за где-нибудь, допустим, плохое настроение, что-то вам не нравится, ну, что-то там же ну, во дне произошло. Просто там, не знаю, одели корону, какую-нибудь юбку, покружились, накрасились, все, другое настроение моментально.
1: Это вот у меня тут такой вопрос есть. Как вы поддерживаете свой творческий настрой? Есть ли магические ритуалы и секреты? Вот, пожалуйста, магический ритуал для женщины. Подойди к зеркалу. Красивая платьица, красивая корона. А я, кстати, с утра так и делаю, да. Я очень люблю перед зеркалом вот что-то там накраситься, потанцевать. Если что-то красивое на мне, так это реально заряжает, да,
2: для женщину? Меня это вообще просто... Для меня это самое главное. Просто угу. Перед зеркалом покрутиться, нарядиться. Угу. Это угу. Вообще...
1: Сказать себе, какая я красивая, как сильно я себя люблю.
2: Да, да, все-таки вот такие мы девочки, принцессы.
1: Угу, это точно, да. А, так, давай еще задам себе какой-нибудь вопрос. Про манекенов и пришельцев мы как-то мало поговорили.
2: Да, манекены-пришельцы — это особая тема. Они недавно выставлялись в пространстве АТС у нас, угу. В центре города, в сердце города. У меня было выставлено 5 манекенов, он назывался «Пятый элемент». Uh-huh. Это событие. Ну, для меня манекены-пришельцы — это, конечно, особое что-то, вид искусства. Я вообще считаю, что манекены-пришельцы — это такие, знаете, как сказать, аморфные существа, которые просто воплотились вот, ну, это действительно живые uh-huh. существа, uh-huh. Просто они созданы вот в таком варианте. Это такие пришельцы с, как сказать, с высших миров, с божественных миров, потому что у нас очень много разных миров. Не только мы одни земляне здесь, как земляне думают. Тут очень много разных цивилизаций.
1: Они очень необычные, очень классные. И повторимся, нет аналогов в мире.
2: Вообще ни одного я такого даже похожего не видела. Поэтому я буду устраивать большие какие-то показы, показывать манекенов, делать их дальше, потому что я очень люблю этих манекенов. Они для меня как, наверное, дети такие мои.
1: А ты, кстати, вот какие-то мастер-классы, может, обучающие какие-то не проводишь?
2: Мастер-классы провожу иногда по украшениям, по кастому очков. Я еще очками занимаюсь разными, всякими прикольными. Там очки из меха, очки из страз, там с шипами очки всякие прикольные. Потому что я считаю, что вообще атрибутика, она очень сильно влияет на внешний вид человека. Ты можешь одеть там обычный сарафан, обычное платье черное, длинное, и одеть какое-то красивое огромное украшение, допустим, на шею, на грудь, или огромные сережки какие-нибудь, или просто очки у тебя будут. Это уже будет по-другому заиграет, другими красками.
1: Слушай, а бывают ли моменты, когда ты думаешь, это слишком смело, или у тебя нет границ фантазии?
2: Ну, иногда бывает, конечно, когда ты выходишь, ну, когда я выхожу на улицу, я, конечно, я выгляжу очень нестандартно, необычно, оригинально, да. И я вижу, что как бы, ну, другие люди.
1: Люди, да, вот как реагируют люди.
2: Ну, у людей в основном такое недоумение бывает. Некоторые улыбаются, многие улыбаются. Кто-то подходит, начинает разговаривать. Там я недавно ехала, у меня кольцо было на мне такое красивое, с глазами, с такими зелеными, блестящими. И ко мне подсел парень молодой, 18-летний, и начал мне интересоваться про кольцо. То есть это какая-то причина взаимодействия, вот такие вот атрибутики, они привлекают людей.
1: Ну да, конечно, интересно. Цепляют взгляд, конечно же.
2: Да, люди такого, как... Мне кажется, это надо повсеместно распространять, потому что это очень интересно, и наряжаться это очень классно.
1: Да, согласна. Но получается, что в принципе слишком смело это не про тебя. Ты просто берешь и делаешь.
2: Слишком смело это как не про меня.
1: Да, да, да, да.
2: Я могу выходить в короне, на улице ехать, в метро в короне. У меня есть друзья мужского рода, мужского пола, которые одевают тоже короны и могут спокойно передвигаться по городу в коронах. Ну, то есть настолько внутри человек свободен, что он может позволить себе не слушать чужие мнения, какие-то там. Шаблоны, у нас очень много шаблонов с детства, от наших предков идут, когда ты выходил на улицу и мог выглядеть как-то необычно, и тебя могли за это там, ну, что-то серьезно тебе причинить, потому что ты выделялся из толпы, это было опасно для жизни. Но сейчас у нас уже другое время, но в головах у нас все равно сидит вот это вот мировоззрение, что надо выглядеть, не выделяться, да. На самом деле нет, уже другое время, и можно уже все.
3: Пятый элемент уже наступил. Ты когда смотришь фильмы про будущее, да, то есть
2: да,
3: ты смотришь, какая там интересная мода, но мне кажется, вот это уже все наступило, это уже здесь настоящее.
2: Уже роботы ездят по улицам у нас на районе, какой-то робот недавно маленький ездил.
1: Так это да, сейчас уже будущее здесь, мы уже в будущем.
2: Да, все еще в прошлом, уже все, пора.
1: Мы уже в будущем. Слушай, а вот смотри, а если бы ты отправилась в межгалактическое путешествие, что бы обязательно взяла с собой?
2: Своего котика я бы взяла.
1: Котика взяла?
2: Котика, да. И свои красивые вещи, и друзей.
1: О, друзей, да, чтобы было весело.
2: Друзья, это обязательно, да. Потому что друзья, это очень серьезно, на самом деле. Тема друзья, это, знаете, как я очень долго изучала, я очень дружелюбная сама, я по знаку зодиака Водолей, очень дружелюбный человек. Друзья, это... родственность, как бы сказать, любовь твоей души. Есть вот мужчина и женщина, а есть друзья. Это то же самое, как мужчина и женщина. Это любовь твоей души, друзья. Это очень серьезные друзья. Надо очень ценить и любить.
1: Да. Это те люди, которые тебя и поддерживают. Бывают такие моменты, когда и не веришь, наверное, в себя, да, и опять же задумываешься, зачем мне это все надо. И когда рядом с тобой есть друзья, кто тебя поддерживает, скажешь, давай, мы верим в тебя, нам нравится, что ты делаешь. Это очень ценно.
2: Да, да, так что дружите и любите своих друзей.
1: Да, мы тоже стараемся делать это. Да. Ну, ребята, друзья, у нас прилетело уже почти час нашего общения. Я думаю, давайте, может быть, подведем, как-то подводочку сделаем. Марисоль, хочешь что-нибудь про себя еще рассказать, поделиться какой-нибудь информацией? Потому что я готовилась к эфиру с Ладой, да, таких вопросов особо не подготовила.
3: Лада полностью раскрыла тему про корону. Хотя это можно говорить бесконечно, я вообще не думала, что столько можно говорить. про Гарон оказалась огромная концепция. Я сама узнаю только Ладу. Мы не так давно знакомы. Но как-то очень плавно вошли в дело. И здесь даже вот, друзья, даже, мне кажется, друзья немного устаревшие. То есть ты находишь себе людей по духу. Это не один человек, а ты как бы. И даже я не могу сказать, я не искала единомышленников, да, как ты плавно начинаешь думать. Да. Просто даже я думала, вот Лада мне пригласила. Я сегодня только узнала, что я к вам еду.
1: Все у нас,
3: поэтому
1: у нас,
3: я не
1: всегда,
3: готова.
1: Потоке,
3: да, я не знала, о чем мне говорить. На самом деле говорить можно бесконечно много о чем-то. Угу, угу. Но вот я больше подумала о Ладе. И даже мне интересно, что она рассказала, что я немного узнала.
1: Ну, вот
3: я сидела внимательно, слушала.
1: Тоже. Как можно теперь повзаимодействовать?
3: Ну, потому что у нас было такое, мы что-то придумываем, это творчество, и куда-то мы все время бежим. То есть мы вот как бы сразу после Нового года и не разговариваем.
2: Мы только делаем, создаем.
3: Уже которое мероприятие, оно как-то очень лайтово проходит. То есть мы как бы не думаем о финансовой составляющей. Но она нужна, конечно, и мы думаем, как это монетизировать. Вот. Но вокруг нас появляется много интересных людей, которые поддерживают.
1: Вот, и которые готовы внести свою лепту, свою частичку, да, вот кто-то, опять же, была вот вечеринка-показ, кто-то украшает, кто-то приносит музыку, да,
3: с собой, мне прямо так, что играет. Помочь, то есть все как бы
1: идут. Да, и получается масштабное вот такое мероприятие-показ, да, каждый принес по частичке в мероприятие, и вот получилось что-то красивое, и все насладились.
3: На самом деле, да, то есть для меня мода тоже это не с детства, как вот Лада рассказывает. И мне кажется, что только последние 2 года я стала интересоваться так плотно. Обычно так просто одеваешься. Тут концепции, собственно, не было. А сейчас у меня появляется тоже концепция. И когда ее передаешь людям, я тут вижу вокруг людей, которые себя выражают через то, как они выглядят. На самом деле это очень круто. Ты прямо сразу много понимаешь о человеке, то, что он хочет сказать. Я бы вот так сказала.
1: Конечно, все это считывается.
3: Прямо вот. Наверное, вот я этим хотела бы закончить.
1: Да. Ну, давайте, я думаю, что мы еще раз позовем на наше мероприятие. Опять же, скажем нашим дорогим радиослушателям, что мы открыты к взаимодействию, да, за коллаборации, какие-то интересные истории.
3: Легендарный рок, легендарный байкерский клуб РОД 148, это метро «Московские ворота». Мы сейчас будем там, каждую неделю будем делать вечеринки для вас.
1: А конкретно 18 числа у нас будет там
3: 17-го
1: показ.
3: Воскресенье, 17-е воскресенье, показ.
2: 6 часов начала.
1: Да, будет показ от Лады Персидской, будет огненный танец от Крис Ю, конечно, вашей радиоведущей, куда же без нее. Я надеюсь, что будет много гостей, друзей, опять же, новых коллабораций каких-то. Да?
2: Да, это мы будет это. Фантастически.
1: Да, это будет фантастически. Ну, я думаю, что на этом прекрасной ноте, то, что это будет фантастически, мы закончим.
2: Да.
1: Будем всех ждать. Ну, и, естественно, Крис Ю тоже.
3: Не,
1: теперь...
3: круто, что это ты будешь вообще танцевать. Я не ожидала, но мне прямо...
1: Да? Да. Мы все очень творческие люди. Мы и радиоведущие потрудимся, и моделью, да, и потанцуем. Потому что время такое. Сейчас нужно в разных направлениях развиваться, в разных направлениях себя пробовать. Я тоже только-только, но я всегда за. За любой практический движ адекватный. Вот, так что, друзья... Спасибо всем тем, кто был с нами. Время очень быстро пролетело. Надеюсь, что вам понравилось. Будем ждать всех с удовольствием, да, на нашей встрече и на встречах, которые будут в дальнейшем. Впереди лето. Время, когда можно посвятить время себе, да?
2: Да.
1: Общению. Так что, друзья, будем всех рады видеть. И на следующей неделе с вами Крис Ю придумает что-нибудь тоже интересное, приведет интересных гостей. Все, до встречи.
3: Крис, тебе спасибо огромное. Да. Первый раз на радио, кстати.
1: Да, да, да. Может быть, какие-то пожелания нашим гостям?
2: Пожелания, да, пожелания будут, конечно же, проявляйтесь, любите себя, заботьтесь о себе, вдохновляйтесь, радуйтесь, веселитесь. Жизнь одна. Веселитесь каждый день. Да. Каждый день это праздник.
1: Да, да, да, да, да. Сегодня, знаете, я пришла к тому, сейчас я вам даже хочу зачитать, что мы все к счастью хотим счастья, да. Ну, в основном все хотят счастья, и почему-то счастье мы воспринимаем как конечную точку. Вот я что-то сделаю, до чего-то дойду, там соберу свою коллекцию, я буду счастлив. А на самом деле счастье — это не цель, а побочный эффект согласия с собой и присутствия в моменте. Вот
3: очень
1: так
3: круто.
1: Вот. Да, да, очень круто. Уже в моменте можно быть счастливым, уже в моменте можно начать творить, что-то делать, маленькие действия, и пускай эти действия делают нас счастливыми здесь и сейчас. Вот я думаю, что на этой прекрасной ноте мы попрощаемся с нашими радиослушателями. включим вам прекрасную музыку и пойдем готовиться к нашим мероприятиям. Да?
3: Да. Девочки. Пока-пока всем.
1: Все, пока-пока всем.

0: Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Радио Шок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид, Мадрид.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Ну что, всем добрый вечер, дорогие друзья. Это четверг, это большой четверг, прямой эфир Радио Шок. Что-то у нас сегодня прям праздник-праздник какой-то в течение вечера происходит в эфире. Надеюсь, дорогие друзья, что вы слушаете Радио Шок постоянно и уже слышали премьеру. Будем читать, будем надеяться, что это будет наша новая программа. Такой один из подразделов города в осколках, который сегодня провела наша прекрасная Крис Ю. Надеюсь, что вам понравилось. И иногда это будет происходить по четвергам. И эта программа будет разогревать, кого бы вы думали, конечно же. Максим Нов здесь в студии, Александр Вяль, программа «Мадрид, Мадрид». Должен вам сказать, что Александр, когда слышит заставку программы «Мадрид, Мадрид», очень грустно смотрит в камеру. Саша, привет, не грусти.
2: Привет, привет, Макс. Нет, совсем не грущу, даже наоборот, каждый раз радуюсь. И который год доставка не надоедает.
3: Да, и, значит, видимо, так позволяет собраться. Вот, мне-то точно она сегодня позволила собраться, потому что, когда эфир ведет кто-то другой, а тут присутствуешь в качестве любимого товарища руководителя, это позволяет так, знаешь, там, немножко...
2: Так, подрасслабиться.
3: Да, подрасслабиться, подприрасслабиться, вот. Ну, надеюсь, что все будет в порядке, но, опять же, длинные выходные, слушай, вот в этот раз прямо я испытал какое-то счастье, потому что на два дня, знаешь, такой ушел в такой медитативный астрал, и хорошая погода, и всякие там... домашние дела, которыми редко удается заниматься, и было прям классно, прямо офигенно.
2: Класс.
3: Как у тебя прошли большие выходные, и прошли ли они? И
2: да.
3: Бывают ли у тебя выходные вообще?
2: Ну, где-то к понедельнику вечера я узнала, что это, оказывается, был нерабочий день, понимаешь?
3: Это очень многих сбило с толку, и меня в том числе. Тяжеловато было. Но интересно, да.
2: Но интересно, при этом, конечно же, в Москве, я не знаю, по-моему, в Санкт-Петербурге тоже прекрасная погода, прям самая...
3: Похолодало. Скажу тебе честно, сегодня похолодало, но это ничего. Уже чувствуется, что...
2: Ну, это не
3: что...
2: особенно... Да. Да.
3: Вот, так что, ну, вот настроение примерно какое-то вот такое. И получилось так, что и саундтрек сегодняшней программы «Мадрид-Мадрид» будет таким, ну, практически летним уже и немножко таким расслабляющим, в хорошем смысле этого слова. Случайность.
2: Все так и будет, да. Да, все будет так. На самом деле, у нас сегодня очень классный эфир. Я прямо радовалась опять, когда его готовила. Как всегда, очень много новых композиций вышло, поэтому готовиться было достаточно просто. А плюс даже и для себя, и для наших слушательниц и слушателей узнала несколько новых имен, сегодня я поделюсь. Была счастлива, понимаешь, новые команды, бесконечный процесс открывая для себя. Спасибо за это «Мадрид-Мадрид», конечно.
3: Ну и тебе спасибо. Не все, к сожалению, удалось... посмотреть вчера, а вот послушать все, и там прямо есть пара номеров. Ну, во-первых, все они вошли в настроение, как теперь принято говорить.
2: Да-да.
3: Вот, а один из них прямо интересный-интересный. Ну, об этом чуть-чуть.
2: Я покажу. Даже догадываюсь, о чем ты, потому что заранее твои вкусы всегда пытаюсь учесть. И думаю, вот на этом треке Макс будет особенно огненно улыбаться.
3: Улыбаться буду. Вот, надеюсь, что и вы, дорогие друзья, тоже свои улыбки присылайте нам по номеру карту, а и шутка. Ну, как, почему шутка? Хотелось бы, конечно. Но пока radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат, и, конечно же, телеграм-канал, который называется «Мадрид, Мадрид», там все есть. Ну и телеграм, который по странному совпадению называется «Радиошок», и если там нет ссылочки на «Мадрид, Мадрид», то она появится после первой же композиции. Заходите, подписывайтесь везде, и будет вам счастье. Все равно ничего не делайте, потому что практически уже займитесь делом. Ну вот как-то так.
2: Да. Да, согласна, приступим давай с тобой к музыкальной программе. Честно говоря, у меня сегодня максимально неразговорчивое настроение. Да, поэтому больше хочется сделать упор на музыку, но я верю в то, что диалог у нас с тобой, как всегда, состоится шикарный.
3: То есть у тебя сегодня вот эта знаменитая барная московская хрипотца? Или?
2: Да, просто работка, ты понимаешь, бесконечная. Но ничего страшного.
3: Окей.
2: Прекрасная первая исполнительница. Вообще, конечно, загадочная история получилась. Я была уверена, что когда-то мы ее в эфире ставили. Обыскала все наши с тобой архивы. Нет. Это прямо супер непонятно, потому что я была уверена, что у меня несколько треков в любимых есть. И... так что, может быть, и была, но и не была. Но в любом случае, композиция, которую я сейчас поставлю ее, она совсем новенькая, так что композиции тоже не было. Исполнительница зовут Сильвана Эстрада. Относительно молодая мексиканская певица. прямо вот, знаешь, вдохновляющее нынешних всех критиков музыкальных на то, что это громкое имя будет, но оно уже достаточно при этом громкое, она сама 97-го года рождения, то есть, в принципе, ну, скажем, уже не совсем уж прям такая прямо молодежь-молодежь. Успела она за свою довольно длинную музыкальную карьеру даже разделить с другой исполнительницей латинский Грэмми. В общем, заслуженная вовсю, Сильвана Эстрада прекрасная. И композиции, которые я слушаю, всегда очень такие, знаешь, лиричные, поэтому...
3: Да-да-да.
2: Когда попадает она у меня в настроение, я ее... Думала я, что ставлю, а оказалось, что нет. Поэтому послушаем сейчас эту свеженькую композицию, которую она исполнила вместе с мадридским музыкантом с загадочным именем Пабло Пабло. Слитно.
3: Что вы за люди такие? Не имен.
2: Талантливейшие, молодые, талантливейшие ребята. И Сильвана Эстрада, и Пабло Пабло. Композиция «Антес де ти», то бишь «До тебя». Ну, разумеется, лиричная, очень с красивыми метафорами, что все без тебя было и до тебя плохо, и зажигалки были мокрыми, и аплодисменты были не вовремя. В общем, как-то все очень красиво,
3: поэтично. И зажигалки мокрые, и аплодисменты жидкие. Шутка за 200.
2: Да, зато оптом. Да, послушаем Сильвану Эстраду и Пабло Пабло, композицию «Антес де ти», и вернемся в эфир в более лиричном настроении, еще более.
3: Окей, дорогие друзья, добро пожаловать в музыкальный мир Александра Виаль и программы «Мадрид-Бадрид».
2: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: А мы продолжаем, дорогие друзья. Лирическое начало – это плохой признак программы «Мадрид бодрит». Или у нас у обоих, Максимов, Александр Ивель, отвратительное настроение, что тоже возможно. Или дальше будет, говорят некоторые наши ведущие, мясо-мясо, трэш и угар, что тоже возможно. Непредсказуемая программа «Мадрид бодрит». Ура, дорогие друзья, мы в эфире.
1: Вот. Да, так оно и есть. Послушали мы с тобой прекраснейшую лиричную композицию, которая вот буквально только что вышла в мае на всех стриминговых платформах, но при этом, когда я начала слушать, я подумала, что это что-то очень старинное, возможно, они перепели. Вообще-то нет, конечно, они сами написали.
2: Прямо авторское, да?
1: Да, но оно в таком каком-то стиле, знаешь, еще немножечко, так как Сильвана Эстрада, она сама мексиканка, и при этом с огромнейшим музыкальным багажом, она сама выросла в семье скрипачей.
2: Ух ты!
1: Джазовую программу изучала, ну, в общем, такая она прям музыкантка-музыкантка вовсю. То вот этот вот немножечко такой мексиканский колорит такой фольклорный, знаешь.
2: Мексиканская грусть!
1: Что-то такое очень красивое, такое, знаешь, современное, но с каким-то таким старинным окрасом. Меня прям покорила эта композиция. Я с удовольствием вспомнила, и теперь сегодня ставлю ее, и сейчас поставлю еще одну композицию Сильваны Эстрады, потому что она, правда, какая-то великолепная совершенно женщина. По-моему, очень крутая. Я прямо вот очень надеюсь, что она будет дальше еще более известной, потому что, мне кажется, она вообще заслуживает какой-нибудь там Чевелы Варга, знаешь, карьеры такой вот, славы.
2: Ну, слушай, почему бы и нет? Тем более, что да, еще одна композиция нам грозит. А, ну, слушай, мы же частенько, ну, не так часто, но у нас же появляются мексиканские исполнители и исполнительницы, да, в плейлистах и в эфире. И это всегда очень круто. Мексика делает такое, особенно столица. Музыкальное место. Слушай, я тут с удивлением обнаружил, но вот как тебе рассказывал, что читаю, не все, дочитываю уже книжку про великого Билла Хейли, отца рок-н-ролла.
1: Да-да.
2: И оказывается, он какое-то время уже, так, знаешь, когда прямо стал звездой и действительно живым богом, он какое-то время провел в Мексике, и там прямо вот он с малой частью коллектива, они очень даже неплохо себя чувствовали, играли, писали песни на испанском языке, это было очень весело.
1: О!
2: Да, я прям сам
1: удивился. Подожди-ка, это тогда формат программы. Нам придется поискать и поставить.
2: Как-то. Слушай-ка, ну вот я как раз этот раздел дочитаю, я уже приближаюсь к завершению этой книжки. Блин, всем рекомендую, это прям очень круто. Вот, так что не, почему бы нет, может и поставим, да.
1: Да, я посмотрела про эту твою книжку и тоже внимательно прочитала и про автора, и про все.
2: Да, он очень классный.
1: Классно, тебе
2: рекомендую,
1: да.
2: И книжка прям... Ну, редко попадает что-либо такое, написанное про героев прошлых времен и прямо с такой любовью и уважением. Когда-нибудь про нас тоже с любовью и уважением кто-нибудь напишет, например, наш главный редактор. А, Дениска, привет.
1: Или, например, мы сами тогда уже, если что-то пошло. Вообще говоря, говоря о женщинах-исполнительницах, поделись прекрасной музыкальной собственной новостью, но также кое-что немножечко и анонсирую.
2: Ага.
1: В прошлом году у нас в эфире с тобой была команда Иванова,
2: которую я безумно люблю и всегда девчонок рад видеть в студии.
1: Ну, я даже... Да, я тоже очень их люблю и всегда прям стараюсь с ними поплотнее дружиться, пообщаться. В Москву приезжала их солистка Анастасия Постникова, пригласила меня на свой сольный концерт. Оказывается, у нее очень давно есть собственный проект, больше 15 лет. Называется он «Айсатсана». Такое сложно выговариваемое, хотя вроде как простое слово. Великолепнейший был концерт, я прям всем рекомендую. В Санкт-Петербурге Настя часто выступает с этим проектом. Если увидите где-то в афише, обязательно сходите. Музыка какая-то совершенно необыкновенная. Я там прямо в воображение улетела совершенно на все 2 часа концерта. Всем теперь рекомендую.
2: Но ты знаешь, Иванова, она же в числе всего прочего прекрасна еще и тем, что практически у каждого из великолепных участниц, были и есть всякие такие разнообразные собственные проекты. И это, конечно, это дико круто. И это прям, это очень здорово.
1: Да, сайт-проекты свои есть, да. И Айсатсана совершенно другой стиль музыки, чем у Ивановой.
2: Да.
1: То есть такой более мелодичный, загадочный. Настроение было, у нас тут небольшой есть джазовый клубик в Москве.
2: Да, да,
1: такое, знаешь, камерное местечко, камерный концерт.
2: Дорогие друзья, оказывается, и в Москве тоже есть что-то небольшое, а не вот это.
1: Да,
2: вот
1: я
2: все.
1: Была удивлена. Я была очень удивлена такому месту. Немножечко, знаешь, выпадает из общей московской стилистики. Все понравилось, все было здорово, и прямо вот и в это место теперь буду ходить, но не буду пока его называть, если надо, в телеграм-канале у меня прочитайте. И на сольный проект Анастасии Постниковой из Иванова и Сансана прям рекомендую сходить, если однажды увидите, прям вот прям со всеми от всей-всей души рекомендую. А я с ними отправляюсь на следующие выходные, я с ними отправляюсь на автобусе в Тверь. Иванова каждый полугодие, каждый сезон устраивает такой выездной автобус со всеми своими подписчиками, там, слушательницами, фанатами. Собирает автобус и едет в путешествие на 2 дня.
2: Так это же круто!
1: Да, и я много лет хотела попасть, но каждый раз я была в Испании, тут наконец-то все совпало, и следующие выходные я отправлюсь с ними в Тверь. Будем вместе там музыкально веселиться и всякие экскурсии и так далее. И, мне кажется, еще места есть. Если кто-то из Санкт-Петербурга вдруг захочет отправиться, пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Ну, дорогие друзья, ищите ссылки. Все есть, в том числе и на странице радиошоп ВКонтакте, между прочим. Вы наберете в поиске Иванова, и там вам вылезет столько счастья, что прямо не унесете. Сашка, давай я тоже тогда не... Ну, у нас такая... Вот на радиошоп есть такая традиция не называть московские клубы. Зачем они настолько известны? Между прочим, по-моему, если я не ошибаюсь, завтра у вас прямо в Москве приедет в Селтья Ключ Гакель, Сева Гакель приедет и будет давать концерт, ты не поверишь. И будет давать концерт не то чтобы один, а...
1: Да ты что?
2: Сейчас я попробую найти ссылочку с Павлом Хотиным. А Павел Хотин, дорогие друзья, это не то, что какая-то там, знаете, сошка, а клавишник группы «Звуки Му». И вот эта вот шумная компания, она будет презентовать свежий и на данный момент единственный, как сам Гакель сказал, дембельский альбом. Сева действительно записал самый настоящий музыкальный альбом, он очень крутой, и его можно послушать.
1: Круто.
2: Поищите. Вот, и завтра где-то это будет. Я вот сейчас листаю страничку компании Balt Music, которая все это организовала. Может быть, найду, и тогда вам скажу. А если нет, так вы возьмите это и найдите. Вот. Вот как-то вот такие вот новости.
1: Ну что же, придется идти, Максим.
2: Сашка, извини, пожалуйста, я тебе доложу, что сам Сева был у нас в гостях недели две или три назад.
1: Я помню,
2: бесподобный был эфир. Сева, это всегда дико круто, и просто вот прийти посмотреть на этого человека, это уже здорово. А посмотреть на двух таких легенд, это, ну, слушайте, ну вы что, такое бывает раз в жизни. Даже в Москве. Вот как-то так.
1: Ну что же, тогда планы на пятницу уже определены. Это здорово.
2: Эх, пропала пятница, сказала Александра.
1: Ну, вначале не пропала, потому что вначале я читаю лекции завтра в одном из заведений Москвы, а потом поеду на концерт. Спасибо тебе.
2: Когда тебя на входе спросят, а вы, собственно, кто? Лектор. И все будет хорошо.
1: Да. Послушаем еще одну композицию Сильваны Эстрады, прекраснейшей мексиканской певицы Сабре Ольвидар. Она у меня, эта композиция, много-много лет в любимых плейлисте, и поэтому прямо вот делюсь. Я не помню, ставила я в эфире или нет. Вот есть ощущение, что должна была, но странно, что нигде не нашла в архивах, поэтому делюсь, возможно, впервые. Еще одна лирическая композиция, разумеется, примерно о любви. Ну, примерно.
2: Опа.
1: Что-то вроде того, что я буду знать, как забыть.
2: Ну, слушай-ка, и поскольку нет талантливого испанского подпевателя под странным наименованием, будут ли здесь эти метафоры про любовь?
1: Очень красивые, да.
2: Будет?
1: Да.
2: Окей.
1: Улыбка — это лекарство, которое могут позволить себе только сильные, вот в таком стиле.
2: Кто не улыбается, тот слабак, вот так что ли? Ну да, лирично.
1: Трактуем, как хотим, да. Прекрасная Сильвана Эстрада, Сабре Ольвидар. Мадрид, в эфире Мадрид Бодрит на радио Шок.
2: Приступаем, господа.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид, Мадрид.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о музыке. Это Александр Виаль, Макс Темнов, программа «Мадрид, Мадрид». Мы делимся с вами замечательным практически летним настроением, в том числе и московским летним настроением, которое, как выяснилось, отличается от того, что у нас тут, от того безудержного веселья, которое у нас тут на красном треугольнике происходит. Сейчас наш замечательный технический редактор такой взял, такой картинно зевнул, прямо мем готовый, который называется «Безудержное веселье». Не, у нас весело, дорогие друзья. Вот, Саш, ну чего, продолжим. Я за экраном...
1: Да. Тут...
2: Саш, извини, пожалуйста, я за экраном учил Александру, вы не поверите, московским нравам, как принято себя в Москве вести. Дожили! Научи лучше нас чему-нибудь, чему мы не знаем. Манерам поведения.
1: Макс, прекрати меня смешить, я не могу вести эфир и одновременно хохотать здесь.
2: Не, ну да? Я думал, ты знаешь.
1: Ну что ж, мы с тобой на этом лиричную часть программы закончили и приступаем как раз к тому самому обещанному тобой безудержному веселью. Смотрела я, что вышло нового-нового. Смотрю, вышли прекраснейшая команда Бенито Камелос. Я их как-то расставила. Такой классный, задорный валенсийский рок-н-ролл. Спас панковскими некоторыми такими замашечками. И это была, конечно, прекрасная реакция. Я увидела, что новый трек, увидела название и заулыбалась, даже еще не послушав, понимаешь? Я просто знаю всегда, что Бенито Камелос классные штуки выдают. Мы их несколько раз с тобой слушали, когда давно я их совершенно случайно нашла. Точно так же ездила в Валенсию, думаю, а кто там в Валенсии у нас вообще есть?
2: А кто это у нас
1: и тут в Валенсии прямо такой красивый? Да. Но при этом еще, конечно, эта композиция новая под названием «Sabatos Novos», то бишь «Новые ботинки».
2: Опа.
1: Они исполнили вместе с другой валенсийской командой «Романец». И «Романец», конечно, это что-то. Я про них раньше не слышала.
2: Ну, тут по названию уже все ясно.
1: Да, валенсийцы, которые говорят о том, что «Романец», которые говорят, ну, мы вообще-то типа базируемся на той самой старинной группе «Рамонс», но при этом переделываем все так, чтобы это был семейный рок с какими-то такими интересными нюансами.
2: Семейный
1: в общем,
2: панк.
1: Ребята все... Да, семейный панк-рок, но, в общем, это какая-то потрясающий тандем из Бенито Камелос, которых я всегда люблю, и Романес, которых только что узнала, и теперь тоже, видимо, люблю. «Sabatos Novos», «Новые ботинки», как говорят.
2: И название соответствующее.
1: Да, довольно рок-н-ролльное название, по-моему, да. И как раз оно посвящено радости, когда ты выходишь на улицу в новой обуви, и в связи с этим, как ты больше и лучше хочешь узнавать этот мир, понимаешь?
2: Познавая мир ботинками. Ну, логично. Песню про туристов.
1: Что-то в этом роде, да. Задорнейшая композиция. Послушаем «Романец» и Бенито Камелос, «Sabatos Novos». Порадуемся тому, что валенсийцы по-прежнему самые угарные ребята на всей Испании.
2: Слушай, ну а для меня, опять же, когда люди уважают традиции великих и ужасных «Рамонс», которых я тоже прям уважаю. Это всегда приятно. Ну чего, так

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Слушайте, дорогие друзья, я сейчас поймал себя на мысли, что такого в принципе быть не может, что Александр Вяль, а вокруг сидят люди и разговаривают. Это невозможно, потому что у нас дисциплина. Всем слушайте Александр Вяль, программа «Мадрид бодрит». Макс Семенов здесь старается говорить. Нельзя. Надо, чтобы говорил главный. Но мы стараемся. Ну вот вам, пожалуйста, от лирических композиций. Сашка, я сейчас задумался, что ну вот, так, вот такие прекрасные лирические композиции. Две, дорогие друзья, которые звучали в начале. Все зависит от видеоряда. Если вот эта лирика происходит где-нибудь в мясном магазине на фоне разделки туши, это добавляет композиции новых глубин. А вот когда звучат песни а-ля Рамонс, тут уже это прямолинейно.
1: Это очень круто, да. Романец, конечно, меня очень сильно повеселили ребята, очень была рада, что вот буквально только что про них узнала, и теперь буду слушать их, и обязательно даже на концерт схожу, если вдруг совпадет так. Играют они больше 10 лет.
2: Ага. И пластиночки, наверное, есть, да?
1: И пластиночки есть, да, несколько альбомов. И, ну, просто смешно, что они прямо всячески себя позиционируют, что именно у нас семейный, детский рок даже, вот это все. То есть они, знаешь, на молодежную вот эту всю аудиторию, что приходили с семьями, веселились, и вот более все было, скорее, с одной стороны, весело, а с другой стороны, прилично.
2: Так это значит, ну, это же, по крайней мере, вот в Америке такая традиция есть. И даже те же Рамонс, несмотря на всю свою невменяемость, неугомонность, но в какой-то момент это становится доброй семейной музыкой. И, на мой взгляд, это очень классно. Вот. Да, вот, например, знаешь, Sex Pistols вряд ли могут стать семейной музыкой.
1: Да, а при всем желании. Вот
2: как. Да.
1: Да, и при этом, что Рамонес, что Бенито Камелос поют на валенсийском, давай так скажем, диалекте, ну или языке. Тут пришлось мне почитать подробнее. Язык — это диалект. Два есть подхода. Ну, я предпочитаю все-таки говорить язык, несмотря на то, что он чем-то похож на каталанский. Как и сами валенсийцы считают, что это отдельный язык.
2: Ага.
1: Так что с переводами композиции было в этот раз немного посложнее. Я на слух не все понимала. Приходилось читать. Но следующую композицию мне даже не пришлось переводить. Это уже как раз отдельный романец только. И композиция называется «Регетонто». В Испании очень смешанное отношение к регетону. Во-первых, его везде играют и все его слушают, а с другой стороны, рокерам, конечно, нам тяжело. И мы говорим, что еще одну композицию можно, две можно, а на третьей все, покидаем заведение.
2: Почему?
1: Ну, потому что вот прямо два главных лагеря. Те, кто уважает регетон, и те, кто его с трудом переносит. Я отношусь скорее ко вторым, несмотря на то, что я все жанры музыки люблю. Ну, регетон мне сложновато заходит, поэтому Романец со своей композицией «Регетон-то» что-то вроде «Выключите уже ваш регетон, пожалуйста, поскорее». Они меня очень порадовали, опять же, наболевшую тему спели, понимаешь?
2: Я сейчас задумался, ну, почему бы и нет, но здесь не вырубят, здесь проиграют до конца. Здесь ребята допоют, так что все в порядке.
1: Да, смешная композиция, веселый регетон, господи, Рамонес. Вот видишь, какое зловредное влияние регетона. Он начинает меня через слово проявляться в речи, да. Рамонес с композицией регетонка.
2: И давай я добавлю, что вы, дорогие друзья, я завтра постараюсь сделать так, чтобы запись нашего сегодняшнего эфира была на официальной странице Радио Шок ВКонтакте, как минимум, там будут все названия композиции, будет плейлист. Вы скопируйте, перейдите по ссылочкам и найдите, правда? Мне показалось, что ребята очень классные, я такой
1: да.
2: Люблю. Вот. Ну что ж, давайте тогда, да, от ботинок к музыкам. Получается тогда.
1: Поехали.
2: Да.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, самое время продолжить романтику рок-н-ролла в сегодняшнем выпуске программы. Мадрид бодрит. Александр Вяль, Макс Темнов здесь немножечко помогает. И мы прямо уже тут, прям в разгаре слушали всякое. И про любовь, и про обувь, а сейчас вот про, наверное, про рингтоны. Но это не точно.
1: Да, максимально потроллили прекрасный романец, жанры музыки, которые в Испании то долюбливают, то недолюбливают.
2: А согласись, что рингтон-то это вот как раз вот к этому стилю музыки и относится фраза «Вырублеток чертовой матери!» Потому что то, что стоит у тебя на рингтоне, ты ненавидишь.
1: Да. Да, примерно так же. Мы с тобой плавно перескакиваем на другой материк.
2: В Мексику, что? Опять в Мексику?
1: Да, еще на один. И послушаем прекраснейших, которых для себя открыла ребят под названием Alkaloids. Переводить, я думаю, не надо. На самом деле, тоже клевые очень ребята. 10-го года играют. В Эквадоре они уже мега-мега известные внезапно вот за эти 16 лет стали. Ага. Такие постпанк-ребята, которые при этом очень какие-то... Опять же, милота, по-моему, несмотря на то, что постпанк. С очень такой группой, с такой сложной достаточно судьбой, потому что они вначале сошлись, затем решили немножечко прерваться, потом снова в новом составе вышли опять на сцену. Затем
2: потом наверняка кто-нибудь сел за поножовщину, но это же Эквадор.
1: Ну, хуже, да. Один из новых музыкантов, к сожалению, умер, они снова разошлись, потом опять сошлись. Ну вот вроде бы 23-го года постоянно играют и выпустили очередную прекраснейшую новую композицию вместе с ребятами, которых я однажды ставила в эфире, Isla de Caras, группа из Аргентины, которая, как ее критики называют, элегантный инди-поп. Ну, или инди-рок. Isla de Caras шикарные. Когда-то я их ставила, они мне очень понравились. Тут прекрасное сочетание вместе с ребятами из Эквадора Alkaloids. Вместе написали композицию под названием Ди Вулгар, что переводится, ну, что-то вроде того, что публи... Ну, как бы публи... Как это сказать... В общем, рассказать какую-то новость, какой-то секрет, понимаешь, вот что-то такое, опубликовать. Такой странный глагол с очень множеством значений, что бы это значило.
2: Расшарить.
1: Да, вот что-то типа того, да, непонятно. И загадочная композиция, но при этом очень такая симпатичная. Послушаем с тобой Alkaloids, Isla de Caras, Ди Вулгар, совершенно свеженькая композиция, которую я долго думала, ставить в эфире или нет. Но пока я ее слушала, чем дальше я ее слушала, тем больше я понимала, что хочу ею поделиться. Потому что, несмотря на то, что она довольно лиричная, как-то вот она прям за душу меня взяла, так что, надеюсь, и вас тоже возьмет сейчас.
2: А вот это, дорогая Александра, это магия эквадорского рока. Надо же понимать такие вещи. Ну что, дорогие друзья, слушаем песню про все.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Вот так, дорогие друзья, вот мы с шуточками, прибауточками и всякой разнообразной веселой музыкой подобрались к финишной прямой сегодняшнего выпуска программы «Мадрид бодрит». Макс Тинов и, конечно же, Александр Вяль сегодня за главного.
1: Да, все так и есть, и благодаря «Мадрид бодрит» я, видишь, еще для себя открыла класснейших эквадорцев, алкалоидцев. С удовольствием про них читала, и между... Все еще смеешься каждый раз, я тоже смеялась первые несколько раз, пока прочитала. И представляла, как я буду в эфире произносить, а ты будешь хохотать, да. Классика жанра. На самом деле, ребята, конечно, когда сделали свой первый альбом в 2014 году, как пишут критики, немедленно стали главным национальным успехом и гордостью. И закачали свой альбом те еще года на Spotify и стали чуть ли не первой эквадорской группой, которая появилась в Spotify. Так что прямо они, знаешь, молодцы, впереди конкретно своей стороны, впереди всех.
2: Здорово.
1: Радуюсь за них. Да, так что мы с тобой послушаем на финишной прямой прекраснейшую их композицию, одну из самых известных. Я, конечно, была очень удивлена, потому что композицию, которую мы сейчас послушаем, называется она «Эйя Бьена Дель Футуре».
2: И она прям совершенно другая.
1: Она совершенно другая, и при этом я смотрю 4 миллиона прослушиваний, думаю, что происходит, почему я вообще раньше про нее не знал, как-то так. А мы с тобой обычно заканчиваем концертной версией, поставила тебе концертную версию, не могла разобраться никак, и тебе послала и Мишу Боеву из нашего прекрасного дружественного телеграм-канала «Рупор русский рок испанского». Говорю, Миша, не могу понять, это очень хорошо или очень плохо? В общем, долго я сомневалась, но решила концертную версию не ставить, поставить студийную. За запись с прекраснейшим, конечно же, смыслом композиции. Она пришла из будущего. Ай уно макина де луз. Это машина света.
2: Ух ты! Точно про
1: любовь. Да, очень симпатичная композиция. Очень приятная команда Alkaloid, которую я буду себе с удовольствием слушать, наблюдать. Если они когда-нибудь доедут до Испании, то прям с удовольствием их схожу. Конечно, такой электронный постпанк полностью родом по ощущению из 80-х, он мне прям подходит.
2: Ну, в общем, это мы любим, почему бы и нет. Что, давай на этом будем тогда сегодня понемножечку завершать. Это была Александра Вяли, это была программа «Мадрид
1: бодрит». Укороченная версия была «Мадрид бодрит» сегодня, минут на 10 мы раньше, но так как
2: нормально.
1: Разы с гостями мы с тобой на полтора часа задерживали, да, то сегодня вот так.
2: Я как раз хотел тебя спросить, не пострадал ли гость в результате нашего прошлого эфира, потому что он был, конечно, веселый. На редкость.
1: Гость был веселый и, между прочим, навел меня на шикарные мысли по поводу ведения телеграм-канала «Мадрид бодрит». Немножечко в новом формате собираюсь его делать, благодаря как раз Леше Пронину, который в прошлый раз нам рассказывал про телеграм-канал «Календарь меломана».
2: И туда тоже подписывайтесь, теперь уже можно.
1: Да, не пострадал, все в восторге, а у нас с тобой ожидается классные новые гости в будущих эфирах «Мадрид бодрит».
2: Будем стараться, будем работать над этим. Ну все, дорогие друзья, прощаемся с вами до следующего четверга. Следите за анонсами, сюрпризы у нас бывают частенько и практически всегда.
1: Да.
2: Так что всегда интересно.
1: Запланированы. Да.
2: Ну и завтра будет время, заходите на великого и ужасного Севу Гакеля в Москве на Елзской улице, дом 5. Клуб называется «Невротик». Как это, да?
1: Да.
2: Так хорошее название.
1: Я точно буду.
2: Вот заодно возьмите автограф Александра Вяль. Все, дорогие друзья, прощаемся с вами и до новых встреч в эфире. Пока.
1: И слышим эквадорцев, да. Поехали.

0: Корон. Мой эфир на радио Шок. Большой город, разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках на радио Шок.
1: И еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Да-да-да, большой четверг, прямой эфир радио Шок. Макс Темнов здесь сегодня за командующего. И слушайте, у нас сегодня вечер какой-то прямо небывалой величины. Да, мы всегда говорим большой четверг, а тут прямо у-ху-ху. Начнем с того, что это уже вторая часть города в осколках сегодня. Для тех, кто пропустил, сегодня прямо в 4 часа дня, без объявления эфира, к сожалению, но все впереди, стартовала наша новая ведущая, прекрасная Крис Ю, провела очень такой... Это был интересный эфир. Вы завтра увидите фотографии, увидите все, послушайте. Мы тут отмывали студию, в хорошем смысле этого слова, потому что гости были настолько прекрасны и оставили столько прекрасностей после себя. Вот, ну все в порядке. Спасибо нашей технической службе. А сейчас мы начинаем прямо официальную часть сегодняшней программы «Город в осколках». Эту часть мы обычно посвящаем интересным событиям, которые происходят у нас в Петербурге, интересным людям, музыкантам, общественным деятелям, и не только из Санкт-Петербурга, бывает всякое, но тем не менее. И с огромной радостью представляю вам человека, который уже не раз появлялся в нашей студии, человека, которого мы всегда прямо рады видеть, и спросить его о новостях, что мы сегодня сделаем. Позвольте вам представить, дамы и господа, основатель и руководитель портала «Субкультура», общественный деятель, музыкант, композитор, я надеюсь, что в чем-то аранжировщик, Евгений Леонович. Жень, привет.
2: Привет, привет, спасибо за такое представление, всегда рад быть в прямом эфире, вот именно в прямом эфире мне очень нравится.
1: Что
2: вот
1: этот лайф, вот это всем вот, нам хватает.
2: Вот это вот прям вот магия, вот это, то есть прямо вот здесь и сейчас.
1: Окей, и мы, конечно же, поговорим о том, как не хватает прямого эфира по порталу «Субкультура». Ну, конечно же, это не так. Все, дорогие друзья, всем рекомендую анонс сегодняшней программы на официальной странице «Радио Шок» ВКонтакте. Есть ссылочки и на творчество Евгения Леоновича, и на портал «Субкультура». Подписывайтесь, переходите, если вы еще этого не сделали, давно уже пора. Ну, начнем мы, пожалуй, что с музыки. Жень, в прошлый раз ты приходил в нашу студию в самое горнило, в программу Елисеевича, нашего чередника «Волшебный нетерядный». И, кроме всего прочего, мы должны были много чего представить. Представили, но так как-то немножко скомканно. Чуть попозже тебя об этом спрошу. Новый сингл Евгения Леоновича.
2: Впервые с вокалом.
1: 15 апреля. Красивая обложка, нарисованная наверняка талантливым мастером. Слушай, не-не-не, какой сингл? Начать я хотел с другого. Официальная страница ВКонтакте, посвященная этому творчеству. Раньше она называлась очень даже мило. Евгений Леонович, музыкант. Все хорошо. И тут вдруг, бац, атмосферный пост-рок. Стоп, что случилось? Почему вы вдруг из музыканта превратились мужчина в атмосферного пост-рокера?
2: Ну, потому что музыкант, это подразумевает, что как бы я типа один. А так как наш проект уже обрастает некоторым количеством участников, я надеюсь, будет дальше обрастать, то уже как-то атмосферно, потому что на наших концертах мы стараемся звук, видео и свет именно создать атмосферу, чтобы выступление было атмосферное. Мы сняли два прекрасных лайв-видео в Factory 3, где нам сделали хороший, такой прям хороший свет, после которого, кстати, мы сделали даже теперь уже референсы по свету, то есть где для мы световика прописываем, где что должно быть. Ну, потому что это и есть атмосферный пост-рок.
1: Слушай, ну для такой истории световик лучше бы, чтобы был свой, наверное.
2: Ну, я надеюсь, потихонечку мы обрастаем какими-то людьми. Вернее, не какими-то, как бы, а хочется обрастать людьми, которые бы с нами были всерьез надолго, с которыми у нас взаимопонимание, что тоже это очень важно, потому что я думаю, что любой согласится человек, что и много талантливых людей, но со всеми, скажем так, комфортно работать. С которыми со всеми есть какое-то общее понимание процесса, даже дисциплина в хорошем смысле и так далее. Дисциплина, ну, то есть, когда как бы мы... Знаете, у меня принцип вот такой вот. Вот мы если делаем, то мы делаем.
1: Это правильно.
2: Вот как, может, это глупо, по-простому прозвучит, да? Но да. Вот без вот этих, может быть, делаем, то есть уже, ну, как бы все уже, если вписались, то мы делаем. Поэтому у меня портал «Субкультура» в этом году отмечает 15-летие.
1: Об этом мы обязательно поговорим.
2: И так далее. Ну, то есть я уже как бы что-то делаю, то я стараюсь делать это в долгу. Мне какие-то вот эти вот разовые проекты неинтересны, там, типа, на один раз куда-то сходить. Я, по-моему, например, если я даже не ошибаюсь, на радиошок первый раз я был в 2018 году, уже 8 лет назад.
1: Да, и тогда ты был вообще не как рок-музыкант, а именно как
2: субкультура. И периодически я хожу, и я на самом деле очень рад, что до сих пор мы дружим, и как бы я могу сюда прийти и рассказать, и это на самом деле здорово. То есть для меня это тоже вот, вот это в долгую, вот это мой принцип, вот в этом то же самое, вот он и работает.
1: Ну, согласись, что, в общем-то, и вы на портале субкультуры, и мы здесь на красном треугольнике для этого, собственно, находимся.
2: Да-да-да.
1: Чтобы появилось какое-то сообщество людей, которые совместно делают всякие интересные вещи, но об этом тоже немножко попозже. Живое видео. Премьера 15 марта. Энергия чисел.
2: 15 марта премьера видео, 15 апреля...
1: Премьера
2: сингла.
1: 15 июня, я даже боюсь, что...
2: 15 мая.
1: Спросить.
2: Ну, будем считать, что практически 15 мая мы на радиошок.
1: В Петропавловске-Камчатском, сам понимаешь, помнишь?
2: Да. Вдруг кто-то слушает. Уже и там уже 15 мая, поэтому, блин, да. Не, на самом деле, кстати, тема в том, что вот именно на этом фестивале мы вообще ничего не планировали снимать.
1: Это был фестиваль...
2: Это был Настя Мурдич. Нет, я в том плане, что... Были операторы, и я говорю, ну, давай, типа, может, снимем. И нам просто сделали настолько офигительный свет, который вот подчеркивает. То есть пока что вот это вот наш уровень, наш, ну, вот, ну, наш, как бы, эталон по свету, как мы это видим, как это должно быть. Может быть, там в конце где-то что-то много мигало, я стоял, уже играл просто, то есть там потом уже начало столько всего мигать, что я уже просто потерялся, я играл чисто по... Как это, мышечной памяти, наверное. Но вроде там особо не налажал ее, но в плане уже. То есть просто что-то начало происходить в конце энергии чисел такое.
1: Жень, смотри, там... то есть ты как бы бас-гитарист, уже настолько уверенный бас-гитарист, что не обязательно думать о том, какую ноту сейчас, ты сейчас будешь играть, присутствует уже мышечная память.
2: Не, ну мы же просто играем и репетируем, и репетируем, и репетируем, и репетируем. Мы стараемся репетировать каждую неделю, если есть концерт. То есть мы отрабатываем, отрабатываем, отрабатываем.
1: Ну это же дико круто. Поэтому и, вот, слушай, может быть, даже появились на ваших концертах такие моменты, когда нота вправо, нота влево, и ты можешь вернуться после этой ноты вправо и влево.
2: Ну я стараюсь. Я не буду говорить, что я там какой-то уверенный там музыкант. Ну я просто стараюсь, насколько я могу, да и все.
1: Хорошо. Слушай, если я не путаю, то в энергии чисел тоже присутствуют какие-то моменты искусственного интеллекта. Что-то там вроде как-то проскакивало, нет?
2: Ну, нет, но мы же как-то мы где-то там что-то я, какие-то демки там что-то пробую, но, да? Но у нас записано это все это как бы в любом случае вживую, кроме барабанов. Но мы тоже технический момент это рассказывали, что на студии
1: было
2: просто
1: дело,
2: их,
1: да, да,
2: их
1: да.
2: Не было. А так это все придумки. Никита Колесник там гениальнейший наш.
1: Никита, привет,
2: товарищ, да, если слушает. Все это прописывал, все эти интересные гитары, поэтому... Сейчас просто я поясню, что сейчас такое отношение, типа ты там что-то там напел, там, чуть по-другому не сказал, хорошо не сказал, это самое, что-то ты там, короче говоря, изобразил, засунул там условное суно и такой, типа, все, вот готовый трек. То есть нет, я могу это максимум использовать какие-то, как какие-то там референсы, но, конечно, рождается все это, вот оно, вот-вот.
1: Согласен. Я просто вел к тому, что вот «Огни города» — это был первый опыт. И что-то как-то вот не отпускает вас этот искусственный интеллект. Ну, ну
2: нет,
1: ребята, огни, не, не, надо,
2: нет,
1: ну, не
2: нет,
1: надо.
2: Нет, «Огни города» — это было только видео.
1: Но тем не менее. Но, а я сейчас именно про видеокартинку.
2: Нет. Это вообще дело Света там Карлова и какие-то куски там. Нет.
1: Ну, слава богу.
2: Это дело видеограф. Нет, это вообще другая тема. Я думал про аудио.
1: Нет, сейчас только про видеочасть. Слушай, и анонсировано, что буквально вот-вот выйдет еще один наш живой клип. Вот он выйдет. Где он?
2: Клип.
1: Леонович, где клип?
2: Клип готов, но, наверное, выпустим мы его 15 числа уже, наверное, следующего месяца.
1: Это будет клип на новый, на новый
2: да,
1: трек.
2: Да, на 12.21. На самом деле он готов, но тут как раз-таки я отвлекся на создание нашего запуска. Кстати говоря, можно будет считать, так как я сегодня первый раз рассказываю про творческое объединение «Субкультура».
1: Внимание, можно, друзья, сейчас важно.
2: Можно будет считать 15 мая по Петропавловско-Камчатскому времени датой основания. Раз уж мы с ним привязали число 15. Короче говоря, из-за вот этого создания, этого творческого объединения, я клип этот пока отложил, хотя он уже готов.
1: То есть музыкальный сейчас в основном занят вот этим вот.
2: Но нужно как-то.
1: Музыка немножко так музыканты.
2: Нет. Ну, запустить просто мы клип чуть-чуть подотложили.
1: Окей, хорошо. Новый сингл. Расскажи, пожалуйста.
2: Сингл. Мне очень понравилось, как он родился. В общем, 2024 год, фестиваль «Внутри города», о котором сегодня тоже, надеюсь, поговорим.
1: И в этом году мы тоже будем как-то поддерживать.
2: И мы тоже будем.
1: Так мы же с вами.
2: Мы сегодня уже узнали даже дату.
1: Да.
2: Вот. И, в общем, после концерта подошел ко мне Саша Бодров и говорит, типа, о, там, чувак, это, типа, круто так. Дай попробуем сделать что-то совместное. Я говорю, ну, как ты понимаешь, у меня опыта с вокалом нет вообще, есть только опыт написания музыки. Говорю, ну, давай попробуем. Через какое-то время... Саша присылает мне демо. Я послушал текст, текст мне прям понравился. То есть, на самом деле, для меня важно очень такой момент. То есть, я хотел бы частично развиваться в направлении таком композиторском, чтобы на мою музыку писали стихи, тексты там и так далее. Но мне важно, чтобы этот текст был осмысленным, пережитым. Ну, в общем, что-то такое я в этом у Саши почувствовал, увидел.
1: Хотя, давай скажем прямо, что это вряд ли это прям стихотворный текст. Мне показалось, что, может быть, там был какой-то момент импровизации.
2: Не-не-не, это здесь я не лезу. То есть я вообще, вот, знаете, как это, как говорил один там, тот самый, короче говоря, снимали клип, он говорит, типа, ты там режиссер, ты и снимай, а я там написал музыку, вот, условно говоря. Короче, Саша прислал, значит, сначала демо, я согласовал, потом я их связал с Никитой Колесником. Он, так как он в Великом Новгороде, он уже прислал ему, он ему прислал уже вокальные дорожки. Мы все это дело свели и выпустили обложку. Нарисовал, если я не ошибаюсь, его супруга.
1: Что касается звуковой картинки нового сингла, у меня появилось такое впечатление, что и ты, и Никита, вы немножко стесняетесь того, что появилась вокальная часть в композиции. Потому что она же не выведена на первый план. Раз.
2: А это вот только к Никите вопрос. Я ему, кстати, в этом плане... Нет, на самом деле она была еще тише. Я помню, что я попросил его сделать погромче вокал. Единственная правка, которая у меня была, это чтобы вокал звучал чуть-чуть погромче.
1: Смотри-ка, он... Ну, во-первых, да, не очень громко, во-вторых, ну, это же не запись студии прямо, знаешь, там, лицом к микрофону, еще три дубля, и все в порядке.
2: Нет, я не знаю, как записывал это Александр, честно скажу. И как это Никита сводил тоже, кстати говоря.
1: В том, что голос звучит в сингле именно так, есть ли какая-то задумка? Инструментальная композиция, а человек сидит под нее и вот что-то думает, и случайно вот у него включился телефон на запись, например.
2: А это надо будет у Саши спросить.
1: Твое ощущение от готового уже материала прослушанного.
2: Не, ну мне понравился.
1: Окей.
2: Нет, ну на самом деле вот я же там сижу, допустим, уже 10 лет там в жюри там вокального конкурса одного прекрасного. Вот я слушаю, мне как-то вот это или отзывается, или не отзывается. То есть мне музыка на уровне вот же ведь ощущений каких-то. То есть все, то есть можно там сидеть, эсэствовать, там разбирать, вот здесь, вот это, то есть я гораздо как бы проще к этому отношусь, то есть мне вот если, мне вот или что-то вот трепещет у меня, как бы, или вот, хоть бы, хоть там оркестр играл, но бывает вот и все.
1: А бывает и оркестр,
2: не помогает. Нет, но в этот момент, возможно, если играет оркестр, я там не дотягиваю своим интеллектом до такой музыки, я не спорю, я просто говорю, что вот... Или отозвалось, или нет, все.
1: Ну, смотри-ка, если бы ты сидел в жюри какого-нибудь замечательного гитарного конкурса и выходит...
2: Кстати, сегодня в гитар-баттл в жюри пригласили, да, 31 мая. Но я потом 31
1: мая, сделаем анонс. И выходит человек, выходит какая-то группа людей, начинает играть очень красивую музыку, и вдруг появляется человек на сцене, подходит к микрофону, и он не поет, и он не говорит, а даже, знаешь, что-то... Ну, как-то... Вот как член жюри, ты бы наверняка сказал, ну, ребята, ну, что это, ну, как так?
2: Ну, ну да, но здесь-то я такого не слышал.
1: Хорошо. Давай тогда сейчас представим, собственно, нашим слушателям премьеру. Это композиция, которую вы уже, между прочим, слышали в инструментальной версии. Она называется «За горизонтом».
2: «За горизонтом» из EP «Равновесие», а вокал Александр Бодров, новгородская группа «Тени дорог».
1: Почему ты не стал сочинять новую музыку? Создать какую-нибудь отдельную композицию и вот тут уже поработать с вокалистом.
2: Ну, потому что он выбрал эту музыку и написал на нее текст, все.
1: Итак, дорогие друзья...
2: Я ему дал свободу выбора, говорю, выбирай и делаем.
1: Евгений Леонович, прямо сейчас вам, дорогие друзья, дают свободу выбора. Свобода будет заключаться в чем? Вы слушаете новый сингл «За горизонтом», дорогие друзья. С вокальной частью вы слушаете и пишите нам... Как бы сказать? Пишите, как вам это понравилось. Радиошок.ру, кнопочка общения. Ждем вас всех, там наш чат. Евгений Леонович и «Тени дорог», «За горизонтом», премьера на Радиошок.

болью, чтобы чувствовать, что я живой. Эйфорию моего каждого вдоха. И даже нужно, чтобы редкую порой счастье обходило меня, кидая в лицо хохот. Мне нужна работа, которую не люблю, на которую трудно было бы просыпаться. Но преодолев скуки, боль свою, я великим мог бы заниматься.

нужно трезвость, чтобы я мог почувствовать радость и расслабление, чтобы в общении появился поэтический слог великого глагола «жесткость» и «послабление». Мне нужна мерзость и зависть окружения, ее осуждение — грозный миг, чтобы познать любовь близкого сердцебиения и их прекрасный, по-настоящему светлый лик. Мне нужна ненависть, чтобы обрести покой, чтобы постичь минуты радости, любви расправить крылья за спиной и крики счастья произносить в минуты глуховатости.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: И мы продолжаем, дорогие друзья. Большой четверг в прямом эфире Радио Шок. Макс Темнов, город в осколках. Евгений Леонович, музыкант.
2: Привет.
1: Да, музыкант с большой буквы. Сегодня у нас в гостях, чему мы очень рады. Дорогие друзья, если вы что-то хотите спросить у Евгения Леоновича или сделать какие-то комментарии по поводу музыки, которую мы сегодня слушаем, еще раз напомню, radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат, абсолютно бесплатный, самый частный чат в мире, если вы не матюкаетесь и не делаете других нехороших вещей. Делайте только хорошие вещи вообще в жизни, в музыке и в нашем чате, собственно, в частности. И так вот и прозвучала премьера композиции «За горизонтом». Композиция, в которой присутствует вокальная часть. Вокальную часть нам обеспечил Александр Бодров. Это новгородская группа «Тени дорог». Жень, на твой взгляд, не потеряла ли эта композиция какой-то загадочности и романтизма? И, может быть, Александр Бодров сказал совсем не то, что надо было бы сказать в этой песне?
2: Абсолютно нет. Более того, сейчас, когда я играю, я без вокала, чувствую, что как будто что-то
1: уже чего-то не хватает. Возможно ли вариант, когда ты станешь тем самым, ну, не поющим, но как минимум говорящим басистом?
2: Не знаю, я на басу не планировал еще много лет назад играть.
1: Жизнь разберется.
2: Кстати, 5 мая было 8 лет, как я купил бас-гитару и взял ее в руки.
1: Вау! И началось вот твое путешествие.
2: Началось, да, по волнам.
1: Слушай, ты ни разу не жалел о том, что теперь ты называешься рок-музыкант?
2: Никогда.
1: Это хорошо. Слушай-ка, в прошлый раз...
2: Ну, я не так часто себя так и называю. Вообще, можно сказать, я себя так вообще не называю.
1: А слушай-ка, а со стороны много раз тебя назвали вот именно рок-музыкантом?
2: Ну, бывало.
1: Там, поскольку все-таки вы участвуете и в фестивалях, есть,
2: ну,
1: какие-то
2: бывало,
1: еще концертные
2: вещи.
1: Ну, бывало,
2: но я на этом как бы не концентрируюсь.
1: Ну, в общем-то, согласись, что это...
2: Я, честно говоря, вообще, даже когда, если там так вскользь брать про критику, я, например, и конструктивную эту критику приветствую, когда она конструктивная.
1: Какая может быть критика вот на такую композицию? И с текстом, и без
2: текста? Нет, но я условно говорю, то есть когда это люди вот... Знаете, у меня такой случай был, когда давно-давно был еще первый дизайн субкультуры, и я встретил дизайнера одного.
1: Так.
2: А он весь... Короче, он занимался дизайном, делал так всякие... В метро большие такие всякие рекламы и так далее, красивые. Я мне как-то сказал: Женька, ну вот хороший портал, но дизайн какой-то вот несерьезный. И мне там потом много дал разных советов. Но это был первый самый опыт, знаете, первая проба пера, как первый аккорд на гитаре там какой-то. Ага. И когда вот люди вот, не потому что типа, ну чувак, но когда вот действительно вот профессиональный хороший взгляд и чем-то могут помочь и хотят, я всегда это очень ценю. Поэтому...
1: Слушай, Женя, тут же интересная штука. Какая-то, может быть, неточность или какая-то помарка в самом начале... Или ты от нее избавляешься, или со временем она становится твоим фирменным знаком.
2: Не, ну там правда было, конечно, такое, с кустарной первое тоже. Нет, там все было по делу. Я почему это и запомнил. Очень плохое запоминаешь. Я вот это очень хорошо запомнил этот момент.
1: У музыканта Евгения Леоновича, у коллектива, который называется Евгений Леонович, возможно, есть такие какие-то помарки, которые вы специально оставили, и теперь это... Все узнают о том, что это вы на сцене, именно вот по этим штукам.
2: Ну, парочку
1: штукам.
2: Есть на записи, что боишься, же убрал, но уже не надо убирать.
1: Хорошо. Смотри-ка, в прошлый раз, это было осенью прошлого года, и как раз
2: «Энергия чисел» выходила.
1: Да, и мы готовились к фестивалю «Шум к земле», где и состоялась презентация.
2: Кстати, вообще офигенный был фестиваль.
1: Я тебе верю.
2: Состав участников такой прям...
1: Анастасия Мурзич плохо не делает.
2: Настя, большой привет, слушаешь.
1: Настя,
2: спасибо,
1: огромный
2: спасибо.
1: Тебе привет, мы
2: тебя
1: любим.
2: Я тогда впервые назвал ее нашей музыкальной мамой, кстати.
1: Понравилось? Это музыкальная мама?
2: Я думаю, ей было приятно.
1: Настя, мы тебя любим, ты наша мама. Приходи к нам и приводи урок.
2: Она же матерь нового андеграунда, так что все по делу.
1: Хорошо. Если можно, вот, по крайней мере, в эфире «Радио Шок» эта презентация прошла как-то немножечко скомканно. А поскольку на данный момент, вот не считая нового сингла, это самая свежая ваша студийная работа, не мог бы ты рассказать о ней немножко поподробнее, что это, какие эмоции она несет, что задумалось, что получилось?
2: По поводу чего именно?
1: По поводу...
2: «Энергия чисел»?
1: По поводу, собственно, ЕП, ну, скажем так.
2: А.
1: «Энергия чисел».
2: Ну...
1: Так вот, кратенько и поподробнее, может быть, об этом и расскажешь.
2: Оно создавалось долго, но я очень доволен результатом. Хотя я не такой самовлюбленный и не часто прям доволен результатом. Но я считаю, что, во-первых, как бы она, это EP достаточно энергичная.
1: Это правда.
2: Оно не, как бы так сказать, не банальное. За что, кстати, спасибо Никите Колеснику, потому что моменты он мне подсказывал разные на студии, такие, как бы обыграть, я бы так не обыграл. Почему вот? Я на самом деле ведь могу дома писать в карту и скидывать просто, ну, бас чистый, да?
1: И можешь писать в картовую базу чисто, и можешь его писать кусками, скажем.
2: Кусками. Чего, нет, мы тоже писали кусками. Но вот на самом деле, вот когда ты пишешь именно на студии со звукорежиссером, и какие-то вот эти вот вещи рождаются, поэтому я вот все-таки вот приезжать, и даже если можно писать в карту, я все-таки вот приехать, записать, посидеть. Да а что говорить-то? Я им доволен. Мне кажется, все композиции достойны, они все разные, все они объединены в единый такой саунд. И...
1: Это
2: нет,
1: правда.
2: Когда я услышал, на самом деле «Энергия чисел» — единственная композиция, когда я ее услышал, у меня были мурашки. Это первое. Это было вообще впервые с моей музыкой у меня такое. И это была единственная композиция, на которую я не давал вообще никаких правок. Я вообще стараюсь как бы не лезть. Но иногда просто вот... У меня же самая задача-то сложная какая. То есть у меня есть мелодия, она в голове у меня обрастает инструментами, обрастает ритмами. И самое сложное — вот это наладить вот эту космическую связь со звукорежиссером, чтобы это там дело передать. Так я пишу демо. Но когда послушал «Энергию чисел», как бы сразу да.
1: Вот еще вариант демо уже готов?
2: Или... Нет, Никита мне прислал, когда готовый вариант, я как бы все, да. А 1221 и это мы правили. 1221 тоже там не всем я доволен, но потому что на самом деле мы писали и «Энергию чисел» трек, и 1221 за один день, и я понял, что я, наверное, все силы отдал «Энергию чисел». 1221, конечно, я бы доделал бы, но уже вот...
1: Извини, пожалуйста.
2: Но на самом деле музыка мне вот этим и нравится, что ты уже как бы записал и все, потому что я когда-то занимался созданием сайтов, я оттуда ушел, потому что я устал от бесконечных правок вот этих вот озарений. А давайте здесь красную кнопку. Нет, а давайте синюю. Нет, а давайте зеленую. Там точно будет продавать.
1: Да. А можно как-нибудь вот позеленее?
2: И мне очень сложно вот так вот прям вот что-то вот одно делать долго. То есть мне нравится музыку. Записали, все. Потом можно будет, конечно, сделать какой-нибудь там вершин там 2027, допустим.
1: Почему нет?
2: Но вот то уже мы сделали, как бы, и все. Это уже история закончена, это очень круто.
1: Ну, я надеюсь, что ты со мной согласишься, если...
2: Единственное, я хотел бы наш первый сингл «Стихия воды» доделать, потому что Саша Масловский придумал уже классную барабанную партию туда.
1: Так, который, ну, понятное дело, что...
2: Ну, он прям... Нет, Саша вообще молодец, потому что вот он мне нравится, именно он такой, как бы, художник-аранжировщик. То есть, ну, не просто... Вот есть барабанщики, которые такие ровные. То есть я вот ровно сыграю, тоже круто. А Саша именно с точки зрения аранжировки, поэтому я бы все-таки под «Стихией воды» хотел бы, чтобы кто-нибудь что-нибудь прочитал. Допустим, какой-нибудь стих или что-то такое. Ну вот, чтобы это интересно вписалось. И вот когда вот это вот соединяется...
1: То есть все-таки чего-то не хватает? Не хватает какого-то...
2: Ну, под «Стихией воды» я думаю, что можно было бы что-то такое интересное бы прочитать, зачитать. Нет, не зачитать, а прочитать.
1: Пожалуй.
2: Вот. И тогда уже туда мои барабаны. Вот «Стихии воды» я бы сделал бы новую версию. Вот, а все остальное, ну, не знаю.
1: Слушай-ка, ну, коль уж ты так вступил на эту скользкую дорожку вокальных номеров и слов, какие-нибудь, может быть, классические авторы. Ну, не прямо там какая-нибудь там Пушкин, там, не знаю, что-нибудь.
2: Да,
1: что-нибудь
2: на самом... нет,
1: из стихов, которые там вдруг тебе понравились.
2: На самом деле сейчас, прямо сейчас, как бы, мы ведем переговоры с разными авторами. Ну, хочется, чтобы это сделано было как бы интересно, но тут, на самом деле, в основном это работа автора, как он увидит, почувствует. Есть, я сейчас не буду рассказывать, потому что это в стадии такого становления, но есть. То есть планируется, естественно, и продолжение инструментальной истории, и если будут какие-то интересные авторы, то я только за. Вообще, если кто-то сейчас услышит, это хочет что-то попробовать прислать. Потому что, опять же, допустим, то есть как бы Саша, он просто взял трек «За горизонтом», он говорит: «Женя, вышли мне типа исходник», я выслал. Он сам просто прислал мне демо, то есть, допустим, условно говоря, он на диктофон записал дело, это же не в качестве.
1: То есть, грубо говоря, это была эмоция.
2: То есть просто была эмоция и идея, с которой мы просто потом сделали, доделали. Поэтому, если кто-то хочет, я в творчестве уж на 100% открыт к различным предложениям, коллаборациям и вообще, пожалуйста.
1: Поэтому, дорогие друзья, все ссылочки, еще раз напомню, у нас на официальной странице Радио Шок ВКонтакте имеется в анонсе сегодняшнего эфира. И то, что мы прослушали, это вот премьера композиции «За горизонтом» с участием Александра Бодрова из группы «Тени дорог». На самом деле, вот для меня это было необычно, но, правда, это круто. Вот поверьте мне. Поэтому...
2: Ну, мне кажется, что музыка, наверное, это вообще, ну, не знаю уже, у меня, может быть, единственное такое поле, где я могу действительно экспериментировать.
1: Единственное поле, в котором присутствует некая свобода творчества.
2: О-о-о. Да, да, такая. Потому что, ну, уж настолько вот все в каких-то у нас сейчас рамках, в каких-то все вот порядках, законах, вот все как-то... Блин, и
1: так
2: вот...
1: Смотри-ка, вот тебе
2: А в музыке как бы я чувствую себя... То есть я вот творю, я сижу, я, да, пишу что-то, я чувствую себя свободным, потому что мне никто не может сказать: «Блин, чувак, ну это что вообще?» То есть... Нет, конечно, какое-то условно Никиту Колесника я послушаю компетентного, но я имею в виду, то есть изначально идея-то идет от меня и прямо с самого сердечка,
1: вот,
2: скажем
1: вот
2: так.
1: Тут и появляется вопрос. Музыкант Евгений Леонович, вот она тебе, свобода творчества. А Евгений Леонович пост-рок, я вас умоляю, тут же с двух сторон появляются два небольших заборчика. И ну, люди, которые его слушают, думал. Позвольте, какой же это пост-рок?
2: Ну, на самом деле, это же история чисто такая поисковая. Это как бы все это, ну, не так важно. Важно, что вот выходит из инструмента, назовем это так.
1: Слушай, заканчивая об этом, вот это словосочетание пост-рок, не появилось ли оно потому, что музыкальным платформам надо как-то все-таки...
2: В том числе, нет, да, это в первую очередь, конечно, мы на Яндекс.Музыке основной жанр использовали, изменили на пост-рок. Ага. Это чисто такая история вот эта вот, ну...
1: Слушают ли, много ли слушают, комментируют ли, радуются люди?
2: Ну, пока
1: и
2: что не так.
1: Сколько раз тебе написали уже, где слова? Почему не поете?
2: А, кстати, я нашел уже ответ на этот. Когда меня спрашивают, один уважаемый мой человек, значит, спросил меня: Жень, ну а что ты не поешь-то? Я говорю, так у меня гитара поет. И вот в момент я нашел ответ. Просто так спонтанно. Надо было что-то ответить быстро. Поэтому, когда спрашивают... Не, ну я могу говорить, что типа, ребята, там, Господь не обделил меня талантом петь, но я говорю, у меня гитара поет, все. Коротко и ясно.
1: Окей. Можно еще добавить. А ты точно хочешь, чтобы я спел? Вот прямо хочешь, да? Окей.
2: Ну, на самом деле, иногда, когда в жюри сижу, честно говоря, думают, блин, ребят, лучше бы просто играли. Редко, но уж бывает такое.
1: Логично. Я не помню, по-моему, в прошлый раз проскочила у нас в разговоре такая фраза, что, возможно, в коллективе Евгения Леоновича появится еще один участник. Сценический прям.
2: Будет ну, да.
1: Гитара,
2: да. Какого-нибудь гитариста бы. Сегодня как раз такая история произошла. Будет 31 мая в школе рока гитар батл. Я думаю, сходить бы туда, посмотреть на гитаристов. Опа. Можешь как-то предложить.
1: И мне... Бегите, глупцы! Извини.
2: И только я подумал, как-то это все куда-то ушло во вселенную, как любят выражаться там красиво. И Полина мне пишет сегодня, арт-менеджер: Женя, не хочешь ли ты быть жюри 31 мая?
1: Мне кажется, это судьба.
2: Поэтому... А, еще, кстати, такая история была. Нам тут одно концертное агентство отказало, ну, как бы отказало, потому что у нас нет гитариста, и написано, сказали, у вас картина...
1: Да, правда, вот из-за того, что нет гитариста? Ну,
2: нет, подожди, я это говорю. Я говорю, у вас картина неполная. Я говорю, ну да.
1: А видеоряд?
2: Не, ну там как бы человек достаточно давно это все делает. Я говорю, ну мы ищем, да. Я говорю, ну окей, найдем, мы вам опять напишем.
1: Вот это история, слушай.
2: На самом деле в этом плане меня субкультура очень закалила, потому что мне довольно много отказывали. И сначала я воспринимал эти отказы, ну такой типа как-то гордость какая-то. А потом как бы я говорю, окей, как бы не вопрос. Я приходил к этим людям через полгода, через год и говорил, вот мы подросли, кто теперь работаем. Поэтому, на самом деле, такие вещи, они не всегда, если ты вот к этому относишься как-то так здраво, мне кажется, трезво, не всегда, когда тебя куда-то послали, это прям вот плохо.
1: Скорее всего, это способ...
2: Нет, ну то есть мы действительно,
1: посмотрите
2: да,
1: себя со стороны.
2: К сожалению, глубоко уважаем, Никита Колесник на гитару вставать не хочет, поэтому будем искать человека, который будет это исполнять, но если это будет какой-то дровой, крутой чувак, который впишется и будет... с нами репетировать и выступать.
1: И поймет, собственно, что происходит, о чем эта музыка.
2: Поэтому только за.
1: Ну, мне кажется, конечно, задача
2: непростая. Вообще я планирую, хотел бы собрать коллектив единомышленников, как на субкультуре-то я и собрал, которым это будет интересно.
1: Ну, как и любой музыкальный коллектив, в идеале, да, конечно, это должен быть.
2: Да, поэтому коллектив. Только за. Опять же, если какой-то гитарист слушает и попробует что-то подобрать, только за.
1: Сейчас, подожди-ка, я посмотрю, не написали ли нам гитаристы. Гитаристы, radioshock.ru, кнопочка общения, наш чат. Пишите, пока еще время у нас для этого есть.
2: Сейчас да. Напишут, а скинь аккорды.
1: Точно. И слова, и
2: припев.
1: Жень, смотри-ка, а вот эта история с концертным агентством, мне кажется, это потому, что, по-моему, ты решил выйти из зоны комфорта. Из зоны комфорта фестивалей внутри города, шум земли.
2: Нет, вот, они просто делают много концертов, а возят каких-то и пост-рокеров, умудряются каких-то возить и даже европейцев каких-то. И на самом деле, ну, было бы интересно и поразогревать бы как-то, и каких-то, когда, ну, вот прям... Музыка-то похожа. Ну, окей, да нет, я говорю, я к этому очень спокойно отношусь.
1: Да, конечно же, в этом ничего плохого нет.
2: Нет, я не имею в виду, что когда отказывают, вообще не вопрос.
1: Само собой, сами придут, и сами все предложат.
2: Нет, правда.
1: Хорошо.
2: Просто сейчас не время.
1: Насколько я понимаю, что-то мне подсказывает, что каких-то ближайших звукозаписывающих планов у тебя и у коллектива нет.
2: Сейчас я занимаюсь тем, что я структурирую свои демки. Я сейчас...
1: Которых еще есть.
2: Нет, демки-то, конечно, есть. Но мне кажется, творчество — это вообще такой процесс какого-то наигрывания. Так как у меня дома есть мини-студия, то я что-то наиграл. Самое главное — не забыть мне, блин, записать. А то я тут наиграл, и что-то мне не вспомнить. Не-не-не-не. Я играл на фортепиано, скажем так, на миди-клавиатуре. Ага. И я эту мелодию не записал, а теперь я что-то не помню, что я играл тоже. То есть бывает какой-то ты поток такой входишь, играешь, вроде круто, и бах, вот это тоже важно. Нет, короче, сейчас я структурирую свои демозаписи, и как раз-таки будем уже и думать, что записывать, но мне надо самому понять, что. из этого, вот из этой вот всей кучи нужно выбрать, что это будет.
1: А есть ли какие-то внешние мотиваторы? Ну, вот, знаешь, к вопросу о том, насколько вас слушают на музыкальных платформах и насколько есть потребитель для такой музыки. Плохое слово.
2: Потребитель, но... есть 100%, потому что потребитель я... Потребитель есть всего. Так как вообще, ну, так как у меня деятельность по субкультуре связана с общением с рекламодателем, которым нужна статистика, я проанализировал на Яндекс.Музыке пост-рок коллективы, которые там популярны. И могу сказать, что там аудитории как бы, ну, не маленькие. То есть далеко не маленькие.
1: Слушай-ка...
2: Ну, то есть это не какая-то там, ну, может быть, по сравнению с какой-нибудь Анастей, это нишевая музыка, но там тоже там есть группы, у которых там по 600 тысяч лайков на Яндекс.Музыке. Пост-рок. Я просто недавно мы это анализировали, структурировали, я скидывал одному товарищу, с которым мы будем заниматься потом там по таргету и так далее. То есть аудитория есть точно.
1: Нет ли такой опасности, что аудитория есть, это точно, но она, слушай, она в возрасте, вся эта аудитория, нет такого? Мне почему-то кажется, что музыку без слов слушают люди в возрасте, почему-то, допустим, там 35 глубоко плюс.
2: Ну, так я сам 38 уже. Окей. А, то есть я человек в возрасте, но окей.
1: Нет, ты как раз пока на грани, на грани. Хорошо, ближайшие концертные планы и, как у нас в анонсе написано, фестивальные планы на лето.
2: Фестивальные планы на лето есть, но я пока озвучу только один фестиваль, потому что я надеюсь, что те фестивали,
1: потому
2: о которых мы говорим, да,
1: потому
2: что уже подтверждены, продаются билеты, остальные есть, но они пока вот появятся, когда афиша, то что точно они запускаются, потому что у нас в том году что-то сорвалось, что-то перенеслось. Это наш любимейший фестиваль внутри города, который в этом году проходить будет 5 раз. Для нас он вообще это место, где мы стартанули. Я сидел, помню, на этом диване, кстати, мне было очень страшно первый раз вообще там выступать, потому что еще не все было готово, а я такой сидел, да, мы выступаем, программа готова, не все было доделано, но все, ну, вот, кстати, на самом деле, это вот очень важно было то первое выступление, потому что нас достаточно тепло приняли, и это мне дало какие-то вот, ну, не уверенность, но какой-то толчок мне дало творческий, потому что я тоже очень сомневался. Короче говоря, сегодня я узнал, Настя, 16 августа, Муздвор, внутри города, поэтому анонсируем его, билеты продаются, сейчас у нас тоже ссылка появится уже и в профиле, и везде. Акцент будем делать пока что на него, потому что, ну, я надеюсь, что у Насти все получится. Остальные,
1: ну,
2: да, но некоторые не анонсированы, некоторые под вопросом, переговоров много, поэтому будет.
1: Подписывайтесь, переходите, приходите.
2: Во всяком случае, мы к этому фестивалю мы уже традиционно постараемся что-то презентовать, сделать там максимально какую-то программу, потому что площадка классная, площадка большая. В моем родном Купщино, практически, можно сказать, на соседней улице.
1: Опа.
2: Моей.
1: Это, поэтому... Слушай, это не то ли место, где, по-моему, в прошлом году проходил какой-то огромный Купщино?
2: А, ну, вот я это... не знаю. Нет, она была уж в том году, но была же зеленая сцена, площадка для таких, а это как бы немножко даже еще ближе ко мне.
1: Ну, и очень хорошо.
2: Поэтому 3 месяца до этого фестиваля там мы постараемся максимально все сделать, просто по максимуму.
1: И, возможно, еще чем-то как...
2: А, кстати, да. Кстати говоря, «Тени дорог» тоже в лайнапе, поэтому там мы точно будем играть «За горизонтом», «Lyric Version», лайвом.
1: И, возможно, случится какая-то коллаборация на сцене, хорошо бы... Я надеюсь, что она будет подготовлена, почему нет?
2: Не-не-не, ну с ними это, конечно, да, но я надеюсь, что мы... Ну, планов много, но, опять же, как вот получится, как удастся записать.
1: Дорогие друзья, вы, во-первых, о фестивале «Внутри города», я думаю, что еще не раз и не 10 услышите из эфиров радио.
2: Фестиваль классный, мне нравится его именно вот разноплановость.
1: Это правда.
2: Потому
1: тем более,
2: что... И публика, кстати говоря, тоже очень разноплановая. То есть он вот такой вот... То есть это действительно такой вот, знаете, как бы культурный срез такой, можно сказать. То есть не просто тупо там рок или панк или трэш, вот, а это прям вот... И это послушать, и помощнее, и поспокойнее, и под акустику, и под какую-то там даже где-то электронику. Ну, то есть прям круто. То есть для меня это такое прям целое культурное большое событие.
1: Где можно узнать много нового.
2: Да. Потому что вот я за последние годы начал выступать и столько для себя открыл новых имен именно благодаря этому. Потому что долгое время я был зациклен на тех группах, на которых я, скажем так, вырос.
1: Ты узнал много новых имен для себя лично?
2: Для себя лично. И более того, сейчас даже я, когда нравится группа, я сразу нахожу в Яндекс.Музыке, сразу же лайк. Потому что мне нравится, что там новые релизы потом появляются у меня уже, ну, прям на главной странице, условно. Не, по субкультуре как бы другая тема, просто мы много с кем работаем. Очень много с кем работаем. Мне просто не все жанры, с которыми мы работаем, скажем так, близки.
1: Вкусовщина?
2: Ну, то есть какая-то там рыбчина какая-то дикая, мне как бы она не близка и никогда не была близка.
1: Окей. Слушай, сейчас тогда давай перейдем к субкультуре. Сейчас вот интересно же прозвучало. Слушай, ну это же информационный портал, который рассказывает о том, что культурного
2: нет,
1: происходит.
2: Нет, но мы рассказываем. Но мне, я, не говорю, я же говорю, что мне не все отзывается, но тем не менее мы-то рассказываем.
1: Окей. То есть даже несмотря на то, что Евгений Леонович... Уберите этот рэп, чтобы я этого больше не видел.
2: Нет, не было.
1: Так, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, рэперы и гитаристы. Добрый день, юзер 385. Добрый день. По поводу текстов, как можно с вами связаться? Опа! Если гитарист, то переходи по ссылке, дорогой 385.
2: Связаться, но я есть везде. Не, проще всего... Не, на самом деле, так как после того, как я получил синюю галочку в ВК, которую я долго получал, но так как я овен, я решил добиться этого. Тоже мне говорили, что-то вы пока не готовы. Я говорю, ну окей, сейчас еще... А там критерии разные были, ну ладно. Короче говоря, пришлось мне личные сообщения закрыть, потому что какие-то пишут, то на сигареты пришли, то еще что-то пришли.
1: О, ничего себе!
2: То какие-то вопросы интимного характера пишут, не стесняясь. А я как бы так, ну, достаточно открытый человек, но не до такой степени, чтобы незнакомому человеку скинуть 50 рублей на пачку сигарет. Просто вот так, хопа.
1: Я не жадный, но я не скину.
2: Да, да, поэтому на самом деле проще всего связаться через сообщение группы ВК Евгений Леонович «Атмосферный пост-рок».
1: Все именно так, дорогие друзья. Все, ссылка есть у нас на странице Радио Шоу ВКонтакте. Пожалуйста, переходите. Я думаю, что это просто...
2: Ну, если... учитывая, я также еще по поводу закрытия, там, что сейчас такое количество мошенников, что просто уже вообще непонятно, кому верить.
1: Тут я тебя полностью поддерживаю. Все это
2: поэтому
1: так.
2: Просто не хочется портить настроение. Никакого пафоса, как говорится.
1: Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас не будем портить настроение, а предварим следующую часть нашей программы разговором о том, что субкультура перестала быть исключительно порталом, рассказывающим о культурной жизни Петербурга, иногда и не только. Творческое объединение, давай-ка я честно, вот прям, творческое объединение сообщества независимых артистов. Евгений, это что это?
2: Это абсолютно новая тема, которая на самом деле, она как бы уже и была, и есть. Просто вот те группы, которые представлены, мы сегодня будем все их слушать. Мы так или иначе с ними как бы уже, с кем-то больше, с кем-то меньше, но мы уже сотрудничаем, и мы, по сути, как бы уже с ними в творческом объединении. Просто я решил на портале это дело объединить, а им предложить то, что мы будем их поддерживать информационно, как бы, если мы их взяли уже. Это однозначно. И подаваться на фестивали вместе, и выступать вместе. Ну, на самом деле,
1: прямо
2: как бы...
1: кучи. На данный момент участников 4, ну, прямо все 4 коллектива пытаются.
2: Да, вот такая вот как бы идея очень простая. И на самом деле это группы, которые мне самому нравятся. То есть я был у них на выступлении, я их слушаю как слушатель. То есть это группы, которые вот с ними, мне с ними кайфово, и будет здорово, если бы мы и дальше будем вместе выступать.
1: Слушай, на секунду...
2: Нет, я просто на самом деле, я просто буду рад их поддерживать.
1: Сейчас к этому и вернемся. Ты слушаешь как слушатель, не появилась ли у тебя профессиональной болезни слушать коллег как музыкант? Я слушаю вас как музыкант, а это, согласись...
2: Нет, вот этого нет. У меня есть профессиональная деформация, я слушаю вас как главный редактор.
1: Спасибо, что предупредил. Окей.
2: Вот, поэтому... Но это просто потому, что за 15 лет, о субкультуре 1 июля 15 лет прослушано уже...
1: Поздравим.
2: Уже просто такое количество, что просто, ну, я даже уже не знаю.
1: Хорошо. Творческое объединение сообщества независимых артистов. Артисты будут приходить сами или...
2: Нет, цели нет сделать какого-то большого количества артистов, потому что, ну, все-таки, как бы, здесь у нас есть составляющая такая, что когда мы, так как я уже давно рассказывал, авторы у меня оформлены как бы как самозанятые, и в любом случае, когда мы пишем про каких-то группы, то есть, как бы, мы за это дело авторам платим, поэтому я не могу сказать, что там... Сейчас я, типа, 100 групп тут наберу, и мы будем всех вас поддерживать, как бы, нет. Идея такая, то, что на самом деле мы, чтобы мы друг друга, чтобы у нас было в хорошем смысле взаимовыгодное сотрудничество, то есть, допустим, вот у Владимира Кашина группа «Левада» есть фестиваль «Рок на Смоленке». Матвеевца тоже делают фестивали. А Дима группы «Плеяда», мы с ним на самом деле выступали еще 20 лет назад в пятнице. У них там прекрасный барабанщик,
1: вот,
2: короче говоря,
1: история.
2: Знакомый. И вообще, на самом деле, он мне эту идею подал. Я надеюсь, что мы тоже будем вместе выступать. Поэтому тут просто как бы вот, ну... Короче, выступать вместе, как-то двигаться вместе, если это получится. Друг друга поддерживать с нашей стороны, с их стороны. То есть, вот я говорю, «Левада» и «Матвеев сад» мы уже как бы вместе.
1: Окей, смотри-ка, вот сейчас прозвучало словосочетание «Матвеев сад». Глеб Матвеев и Эдуард Матвеев, они же этим примерно год или полтора назад занялись ровно такой же историей. Зачем две родственных организации, выполняющих одни и те же, в общем-то, задачи?
2: Мы предоставляем именно медийную поддержку и вот этим вот группам, которые будут здесь. То есть это вот уже как бы группы, которые мы будем вот их поддерживать.
1: То есть вы поддерживаете информационно,
2: Мы поддерживаем медийно. То есть надо, окей, допустим, что-то вышло, надо об этом рассказать. Как бы окей, рассказывайте у нас. Потому что на самом деле сейчас не так много, где можно рассказать. Да, сейчас все могут делать посты.
1: Это правда.
2: Но так, чтобы у нас сейчас, потому что уже, допустим, мы написали какую-то там новость, она уже сейчас, понятное дело, она индексируется поисковиками. Сейчас она попадает у нас уже в одну из рекомендательных сетей трафикообменного контента. То есть мы в любом случае можем дать... И это же все еще остается. То есть мы в любом случае можем априори дать больше, чем просто пост, который группа выпустила, вот так его пролистали и все. Потому что люди все равно гуглят. Так или иначе, они гуглят.
1: Что чаще всего и бывает.
2: И на самом деле ведь это как бы и при подаче на фестивалях любят, когда о тебе писали. И так далее, и так далее. То есть, короче говоря, надо им что-то рассказать. Пожалуйста.
1: Окей. Давай тогда тоже расскажем.
2: Но, кстати, еще важный момент. Что, конечно, группы будут какие-то и артисты, это люди, я надеюсь, будут прибавляться, но это надо, чтобы мы... Ну, чтобы они мне как бы правда нравились. Потому что я пришел на концерт, и как сегодня говорят, молодежь кайфанула. Вот я пришел на Плеяды.
1: Хорошо.
2: И я понял, что да, это круто. Все. То есть я стою и говорю, это круто. И пришел, кстати, мой дружбан-скептик такой, который такой, чё-то ничего нового. И такой он пришел на Плеяды, говорит, блин, а это круто.
1: Ну, слушай, что значит ничего нового, дорогие друзья? Это неправильный подход. Творческое объединение, которое называется сообщество независимых артистов, которое называется субкультура, и мы давайте начнем просто прямо познакомиться с теми, кто уже в этом объединении есть. С кого начнем?
2: Ну, с Евгением Леоновичем мы уже познакомились.
1: Да, Евгений Леонович, дорогие друзья, атмосферный пост-рок.
2: Yeah.
1: Yes. И у нас есть прямо выбор, что сейчас поставить.
2: Давай начнем с группы Плеяда. Наверное, на их концерте я был последним из этих групп. Очень хорошая группа. Я думаю, у них большое будущее.
1: Вы сейчас, дорогие друзья, в этом убедитесь. Слушаем группу Плеяды с композицией «Гроза». Ну, а потом немножко еще поговорим. Евгений Леонович сегодня у нас в гостях. Это город Восколк на радиошок. Слушаем.

0: в осколках. На радио.
1: Ну и продолжаем, дорогие друзья. Все действительно так. Город в осколках. Большой четверг. Прямой эфир «Радио Шок». Евгений Леонович сегодня у нас в гостях. Музыкант,
2: руководитель портала «Субкультура». Только что подключился.
1: Да, да, да. И руководитель творческого объединения, которое тоже называется «Субкультура». Группа «Плеяды» сейчас прозвучала с композицией «Гроза». Слушайте, господа, программа «Город в осколках» постепенно переходит в программу по заявкам Евгения Леоновича. Почему сейчас прозвучала композиция «Гроза» от группы «Плеяды»? Потому что группа «Плеяды» входит в творческое объединение собственных независимых артистов «Субкультура». Почему она оказалась здесь, Женя?
2: Ну, понравилось.
1: Хорошо.
2: Мне Дима-то и говорит: слушай, а что ты до сих пор-то не объединил вот это все под единым лейблом? Говорю, ну, к слову, говорю, лейбл я пока не готов.
1: Рановато,
2: по разным причинам.
1: Хотя все может быть.
2: Творческое объединение, да, но опять же повторюсь, что на самом деле вот, просто мы это как бы оформили в некоторую форму, извиняюсь за тавтологию, а это так все как бы оно и существует.
1: Какой-то момент в композиции, которую мы сейчас прослушали, и в творчестве группы «Плеяды», который прям вот особенно тебя цепляет, плохое слово, ты обратил внимание на группу «Плеяды», потому что вот у них есть вот это вот. И именно это будет во всем творческом объединении «Субкультура». Есть ли такой момент какой-то?
2: Скажу так, драйв. Окей. И лирика. Нет, кстати, лирика классная вообще.
1: Поддерживаю, хорошо. Следующий участник, которого мы послушаем, наверное, это будет таки группа «Левада», который ты уже упоминал сегодня.
2: Да, да, и тоже друзья наши, Вова Кашин, очень нравится, тоже в январе ходил на их выступление. Ну, класс.
1: Слушай, а у группы «Левады» и у твоего творчества музыкального, Евгения Леоновича, что общего?
2: Ну, пока что у нас общее то, что мы выступаем на фестивале «Рок на Смоленке». Я там сижу в жюри в отборах. Ну, надеюсь, может быть... Я тут пошутил, я говорю, у них группа два баса. Я говорю, давай добавим третий, это будет...
1: Правда, два баса в группе?
2: У них давай добавим, сделаем фит, добавим третий, это

0: осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, город в осколках, она же программа по заявкам Евгения Леоновича. Евгений Леонович сегодня у нас в гостях как музыкант, как руководитель портала Субкультура и как предводитель творческого объединения независимых артистов, которое тоже называется Субкультура. И вот еще одни участники этого творческого объединения, группа Левада с песней «Зеркала». Так, пожестче. Казалось бы, вот две композиции, две совершенно разные группы. Жень, что их объединяет, этих людей? Слово «драйв» давай...
2: Нет,
1: давай
2: их объединяет только то, что им нравится, именно в этом ключе.
1: Они тебе нравятся, потому что драйв?
2: Ну, вообще нравится просто и все. Хорошие ребята, хорошая музыка. Класс.
1: Хорошо. У творческого объединения, которое называется «Субкультура», вот уже есть два участника. Появилось ли у тебя какое-то видение, что можно сделать в медийном плане с этими двумя коллективами?
2: Ну, как минимум, мы, возможно, мы будем какой-то... Мы, возможно, вполне возродим фестиваль портала «Субкультура»,
1: Опа.
2: Которых было пять, которые проходили в зале ожидания.
1: Слушай, да, ведь было такое дело, точно.
2: Было. Я причем помню, что я пришел, короче, я на группу «Ногу свело». Давным-давно, видимо, признанные
1: иностранными агентами. Это было давно, дорогие друзья, это было все.
2: Это было, можно сказать, в прошлой жизни, вот. И, короче говоря, и там было меньше народу, чем на фестивале портала «Субкультура», который был позже, что меня очень удивило.
1: Ну, потому что играли наши родные петербургские, они какие-то там заезжие. Вот.
2: Там, кстати, Копенгаген у нас начинали на фестивале. Давно-давно-давно. Поэтому вполне возможно, что это история про это. Посмотрим.
1: То есть не только про какое-то медийное освещение.
2: Нет, конечно. Посмотрим, что мы можем сделать совместно, но в любом случае... Если мы будем друг другу как-то помогать, вместе выступать, то это уже будет круто.
1: Слушай, тогда давай перейдем, ну, на мой взгляд, прямо к главным действующим лицам, к лицам, которых мы тоже всей радиостанции «Шок» очень уважаем, любим, группа «Матвеев сад». Я не удивлен, что они в творческом объединении, так прямо должно было быть. При дворе.
2: Ну, как-то с Глебом просто мы нашли общий язык. Вообще, Эдуард мне очень импонирует. Мы вот в Дугласе очень, кстати, офигенно был классный концерт. Там были некоторые...
1: Это был как раз фестиваль «Свинцовый дирижабль», если не ошибаюсь.
2: Нет, это был «Матвеев сад и друзья».
1: А, окей.
2: Там не все получилось у нас со звуком. Мы первый раз были с Никитой. Без Никиты, вернее, немножко там подрастерялись. Но в целом атмосфера была классная.

0: Вообще супер. Все
1: подожди,
0: прошло.
1: А я просто этой истории не знаю. Вы прямо вот были вдвоем на сцене, живьем, и больше никого?
0: Как-то ну, так. С Маслов, мы сейчас так и выступаем вдвоем, с Сашей Масловским и все.
1: Это понятно, а есть же плейбэк?
0: Нет, плейбэк был, просто у нас обычно Никита, когда он знает, как мы должны звучать, и он говорит звукорежиссеру, типа, ну вот, так, там просто было видно, что сам звукорежиссер немножко растерялся. Что-то все загудело, засвистело, хотя у нас и смысл-то в том, что мы отдаем стереопару и бас, и ничего не должно нигде гудеть, потому что, ну, в общем, но я
1: в общем,
0: к чему
1: говорю,
0: но что, несмотря на это, на все... Был классный вечер. У меня папа был первый раз на этом концерте.
1: Ты.
0: Поэтому в любом случае семья была, есть что вспомнить, было здорово. И Эдуард прекрасно, я считаю, отметил его. Поэтому самое лучшее впечатление, которое нисколько техническую сторону не омрачили, потому что я понимаю, какой бы ни был концерт, но мы никак не можем повлиять на то, что идет в зал практически, пока у нас не будет своего звукорежиссера, который скажет, что должно звучать
1: тут,
0: вот
1: так. К сожалению, да, я с тобой соглашусь.
0: Поэтому ребята старались, сделали хорошее мероприятие. 20 июня тоже будет фестиваль «Свинцовый дирижабль». Мы на нем не играем, потому что я буду в отпуске. А так мы бы тоже там играли. Я надеюсь, что там пойдет хорошо.
1: Евгений, клуб сердца. Будешь в отпуске, слушай эфиры «Радио Шок», в том числе и нас с «Черенником» по пятницам. Участники фестиваля «Свинцовый дирижабль» уже потихонечку начали к нам приходить. И будут приходить еще, это будет интересно. Ну что, Матвеев сад, слушай, а я как-то...
0: Матвеев сад, мне нравится лирика.
1: Это правда. Настроение, которое создает Эдуард и музыканты.
0: Дело в том, что я тут как-то... Вот когда мы играем вместе, я сначала, значит, когда вместе выступаем, я сначала мои мысли заняты тем, как мы выступим, а потом, как мы выступили. А тут я был в плейсе, и как-то я прям расслушал, как слушатель, потому что я не напрягался ни на какие-то свои вот эти дела. Потом я еще внимательнее, я наконец-то расслушал это в своем плеере, условно говоря, и супер вообще. Все...
1: Поэтому, дорогие друзья, прям без лишних предисловий, Матвеев сад, и это тоже премьера, между прочим.
0: Ну, это последний трек.
1: Да, новый сингл, который называется «Открытый космос». Мы его слушаем, и после этого у нас останется буквально еще пару минут, чтобы подвести с Евгением Ильяновичем итоги сегодняшнего вечера. Ну, а пока Матвеев сад, «Открытый космос».

0: осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, город в осколках, прямой эфир Радио Шок. Заключительная часть программы «Город в осколках». Макс Минов, Евгений Леонович, музыкант, руководитель портала «Субкультура» и объединение творческого объединения, которое тоже называется «Субкультура». Ну и Матвеев сад, премьера, между прочим, композиция «Открытый космос». И я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели Радио Шок, уже знакомы с этим почерком и с этим голосом. Матвеев сад присутствует у нас в ротации, чему мы тоже очень рады. Жень, ну давай тогда, если позволишь, подведем итоги нашей сегодняшней встречи, как-то вот суммируем ту информацию, которую мы сегодня преподнесли, ну и попрощаемся.
2: С удовольствием. Окей. Первый сингл с Макалом выпустили. Ждем крутые тексты вокалистов, если хотят сотрудничать, гитариста особенно. Запустили творческое объединение портала «Субкультура».
1: Можешь ли ты сказать, присоединяйтесь к нашему творческому?
2: Ну, я могу сказать, да, если вы как бы готовы с нами коллабиться, как сегодня говорят, то да, да, да, да, да, да, да. Конечно, приходите на наши концерты, скоро будут анонсы, самый главный анонс 16 августа.
1: Фестиваль внутри города.
2: Но будут и другие, которые мы будем в порядке подтверждения уже их озвучивать.
1: Поэтому, дорогие друзья...
2: Потому что сейчас часть еще из них сейчас просто в переговорах. Поэтому тут как бы...
1: Будем надеяться, что что-то сложится.
2: Но хорошие фестивали, интересные на лето уже есть.
1: И
2: если все сложится, то с середины июля мы снова в строю в концертном плане.
1: Ну и от себя, и я думаю, что и от всех нас, радиослушателей, слушателей Радио Шок, пожелаю и тебе, и коллективу, чтобы все-таки все... творческая деятельность происходила ровно, без всяких там, без творческих потерь, чтобы все было хорошо, чтобы было
2: спасибо.
1: Много концертов, много фестивалей и много прекрасной музыки. А музыка, которую делает Женя и Никита Колесник, она и правда, она замечательная, дорогие друзья, вы ее слушаете. Подписывайтесь на страницу Евгений Леонович Музыкант, атмосферный пост-рок, да, портал «Субкультура». Будьте в курсе городских новостей, и будет вам счастье. Закончим мы сегодня еще одной композицией от Евгения Леоновича. Это
2: главное
1: та самая энергия
2: сегодня,
1: чисел. Это вот главное. Это вот, если вот вы в течение...
2: Но пока что это квинтэссенция нашего творчества. Вот, назовем это так. Я, кстати, это самое. Когда ты где-то сказал это в эфире, там в чате было, не помню, по-моему, даже говорит, пишет слова-то какие знает, квинтэссенция.
1: Вот, дорогие друзья, если вы в течение этого часа спрашиваете, что он нам хочет сказать твоим творчеством, вот что хочет вам сказать Евгений Леонович. «Энергия чисел», «Город в осколках». Женя, огромное тебе спасибо.
2: Спасибо, приходи спасибо. Всем пока, все заходите.
1: 21.00 на своем месте. Виктория Жданова, программа «Перед зеркалом». Сейчас «Энергия чисел». Всем пока.

0: Radioshock.ru. Мой эфир на Радиошок.
1: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
0: Программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире Радиошок.
2: Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер. Вы слушаете Радио Шок, сегодня четверг, сейчас 21 час, и снова в прямом эфире «Перед зеркалом» программа о стихах, поэзии и поэтах. С вами я, Виктория Жданова, и сезон «Недоговорили», в котором мы встречаемся с поэтами, которые уже побывали у нас в гостях и читали свои стихи перед нашим зеркалом, и разговор с которыми так и просят продолжения. Итак, друзья мои, наш сегодняшний гость – Ольга Атаманова.
3: Добрый вечер. Очень рада вас всех видеть. Всем хорошего, теплого вечера. Мне приснилась гитара. Она не со мной говорила и смеялась так звонко она, сочиняя не в тему. И жила на фракталах моей нелинейной системы и ночных светлячков на работу поутру будила. И вела по ухабам тропой то широкой, то узкой, через тернии замыслов, хитрых своих комбинаций. И угрюмо вздыхала, как пальцы мои заскорузлы, вопрошала, как смею всю жизнь рукодельницей зваться. Беспардонная, счастлива, желтая, как субмарина. Почему никогда ничего о себе не расскажешь? Ты реальность затмишь, затанцуешь, затянешь пучину, пропадешь средь огней и совсем не заметишь пропажи. И приснится тебе, как в таверне, средь серого дыма, заставляешь ты публику плакать, от счастья смеяться. Да, бывает, до драки дойдет, но судьбою хранимо, погружаешься ты только в бурное море оваций. И приснится тебе, как в концерт на светящемся зале, незнакомые люди напевом твоим рукоплещут. Оттого ты, наверное, со мною все жестче, все резче, и струна беспощадна, и режет сияющей сталью. Добрый желтый дредноут, ты правда не в меру брутален. Я за звонкий твой голос однажды тебя полюбила. Ждет нас чудный ландшафт за пределами графских развалин. Мне приснилась гитара. Она не со мной говорила. За пределом межзвездной, чужой, первобытной системы. Мне приснилась гитара. Она сочиняла не в тему. Следующее стихотворение называется «Скелет в шкафу». Мой скелет был встроен и изящен. Прятался за вешалкой в шкафу. Плакал он о поприще блестящем. Ловко рифмы складывал в строфу. С тросточкой и в лаковых штиблетах, в черной шляпе, в бархатном плаще. Все, как полагается скелету, и по этикету, и вообще. У Пьеро, отнявший мандолину, у меня смородиновый чай, он садился к столику в гостиной. Он мне говорил: «Не усложняй, я спою тебе мои куплеты. Я не зол, не мрачен, не угрюм, но пугаюсь я дневного света. Он спалит мой бархатный костюм». Следующее мое стихотворение называется «Преподавательское». Если ты задохнулся в бумажном плену, если давит тебя бюрократия, напиши, что готовишь полет на Луну, изучаешь творение лунатиков. Лунный стиль изучаешь и лунный язык, лунный жест и затмение лунное, чтоб у дяди бумажных вопрос не возник, чем занять поколение юное. Убеждаю, как надо, серьезных людей, что, конечно, за младших в ответе я. Лунных кошек узнаем и лунных ферзей, графы лунные и междометия, лунных горок и впадин узор кольцевой, лунных пастбищ, молочные заводи. Пусть подумает отрок над лунной строкой и по ней обучается грамоте. Пожелайте нам легких воздушных путей, лунных снов и фантомов непрошенных, а к кровавому Марсу не стоит лететь. Он зовется планеты заброшенные. Следующее стихотворение называется «Совесть». Это сонет. Склокоченная, бледная, шальная, придет печальный гость ей на порог. Что хочет госпожа, то хочет Бог, но никому не обещает рая. О прегрешениях все на свете зная, она читать умеет между строк. Изящен стиль ее, и слог высок. Всем близкая она, и всем чужая, но любит погостить у бедняков, тех, кто без слов понять ее готов, и примет в дом без суеты, без злости. Ни праведник, ни шут к себе не звал, но кто суровый гости отказал, сам ни в одном дому не станет гостем. Следующее стихотворение мое называется «В Абхазии». Смерть позабудет меня в этом диком краю. Сотни подземных ключей увлекут в бестелесность. И, оглядевшись на дико цветущую местность, пылью рассыплюсь, забуду дорогу свою. Смерть позабудет меня в этом диком краю. Сотни замков, открывающих сотни дверей, тех, что пугают меня новизной и сомнением. Тьма самоцветности, чью самобытность не ценим. Горечь ветров, обдувающих горесть идей. Сотни замков, открывающих сотни дверей. Кажется, воздух, пропитанный песней одной, воем бродячих собак, петушиной отвагой, факельным светом восточного мудрого мага, жаркого полдня клубящейся белизной, воздух пьянящий, пропитанный песней одной. Стану пьянее, чем воздух, чернее земли. Дня бесконечность, бессонная ночь и зеркальность. Ты отпусти. Я желаю вернуться в реальность. Пламени чашу на том берегу запали. Я перепрыгну студеные воды ручья. Богом забытый, заброшенный в прошлое мостик. Ты не злобила. Капризна свобода твоя. Словно тяжелый характер усталого гостя. Следующее стихотворение без названия. Лингвистика. Груша сушеная. Ты скромная девочка, любишь стихи. К чему тебе жизнь напряженная и азбуки для глухих? К чему тебе песни военные? К чему кинестетики серый уют? О чем там унылые пленные поют? Лингвистика, бедная странница, ты знала ли такую мужскую любовь? Что с нашей наукой станется? С любовью рифмуется черная кровь. Ты кличешь народ в ополчении, на бой поднимаешься в раннюю рань. Ты любишь волхвов песнопения, но силой научного гения ты не остановишь площадную брань. Следующее стихотворение мое называется «Патриот». Ничего за душой не имелось, бесшабашная удаль, да смелость, да смекалка, да хлеба шматок. Жить хотелось, да песен хотелось. Ничего от него не осталось, только пара армейских сапог, фотографии серый кусок. Сердце сжалось, горошинкой сжалось. Отгоняют неспешную старость, окаянная пуля в висок. Ничего на земле не осталось, только света лучистый поток. Он задорно курил папиросы, отвечал на простые вопросы. Ничего усложнять не любил. Кто помянет вас, великороссы, среди сонма забытых могил. Следующее стихотворение без названия. Ты рыжая, ты классная, тебе не сдобровать. Болезнь твоя заразная, ее свободой звать. В бесстыдстве летних сумерек, в аскезе снежной мглы, рисует 21 век лишь острые углы. И треугольность птичьих лап, и рыхлость рысьих форм, и слезы тех, кто сердцем слаб, и тех, кто ищет корм. Ты классная, ты рыжая, магистр чеканных строк, основы белокнижия, любимый твой урок, где мысли оголтелые и хрупок карандаш, где книги черно-белые, предмет бесстыдных краж. Еще одно стихотворение называется так: «Назначь его посланником». Назначь его посланником в далекую страну. Пускай гордится миссией и выучит язык. Узнает много нового и завоюет мир. Пусть Бог не догадается про эту параллель, где так узка тропиночка, где так темны следы, где тупиком кончается звенящий тонкий рельс, и заживешь по-новому. А если ни одна, невольного попутчика не стоит прогонять. Чем убивать невинного, не лучше ли простить себя за то, что верила в людскую доброту, в долготерпение женское и в мир на всей земле. Себя прости, пожалуйста, за то, что не смогла посла назначить вовремя. Следующее стихотворение называется так: «Римское». Гораций был пятершник, Овидий был наездник. Он мчал под джунглем каменным, пугая горожан. Гораций по трактирам слагал блатные песни. Вино не разбавляя, под утро сильно пьян. Они — шальные баловни, гориди и овации. И как-то раз лицом к лицу столкнула их судьба. Спросил тогда Овидий: «Скажи мне, друг Гораций, что знает о свободе сын бывшего раба?» Вопрос, микстура горькая, совсем не пиво пинта. Грация наездами, однако, не смутить. И прозвучал ответ пятерошника Квинта: «Свобода — это женщина, умей ее любить, умей держать в узде и ей же восхищаться, в узилище мечтать, когда надежды нет. Любимцы философии — гориди и овации вели ученый спор, пока застиг рассвет. Гораций был пятерошник, был всадником Овидий. Пешком домой отправились, усталы и пьяны. Луч солнца ослепил их, когда они увидели свободу полуголую у каменной стены». Так, и вот такой сонет, наверное, я прочитаю. Сонет о культуре. «Ты — результат упорного труда. Ты — хрупкое сознание превосходства. Ты не желаешь сгинуть без следа и жаждешь над незрячими господства. Не для халтуры, не для рифмоплетства ты рождена, но в том твоя беда, что, презирая варварство и скотство, двуличную бываешь иногда. И вот не спит, охвачен драмой ночи, до слез разочарованный романтик, что не финансово его подушка. Ты — генерал, лишенный полномочий. Ты — самая красивая ловушка и самый дорогой на свете фантик. Так, и, наверное, закончу вот таким сонетом, называется «О любви», но о любви пессимистично. Любовь — свечение маленькой вселенной, для хаоса прочнейшая основа. Когда я жажду в жизни перемены и в том себе признаться не готова, застигнута врасплох недобрым словом или добрым, на вопрос мой сокровенный мне дай ответ, как быть мне. Непременно последую, и ничего другого не стоит ожидать. Мне заблуждаться и находить, мне не бояться боли, играть ва-банк и снова сомневаться, что перемен искать, как ветра в поле, что новый путь не выход из неволи, а лишь замена прежних декораций.
0: Глядя в глаза себе и своим стихам. Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
2: Други мои, вы слушаете «Радио Шок». В эфире программа «Перед зеркалом». Сезон «Не договорили». С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость Ольга Атаманова. Поэт, член Союза писателей России, сотрудник редколлегии журнала «Изящная словесность», доцент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, литературовед, автор 9 поэтических сборников, коротких рассказов и театральных пьес, и это все о ней. Добрый вечер, Ольга.
3: Добрый вечер.
2: Ну, начнем мы, наверное, конечно же, с нашего традиционного для этого сезона вопроса. Расскажите, пожалуйста, что нового произошло в вашей поэтической творческой жизни после нашего прошлого эфира, который был 23 февраля 2023 года?
3: О, 23 февраля и 23 год – это прекрасная дата.
2: Да, это было очень красиво.
3: Вот, и сегодня тоже прекрасная дата. Между прочим, сегодня родился Данте Алигьери.
2: Это было давно. Символично.
3: Да, да, вот. Так что это, конечно, хорошая дата. И кроме того, между прочим, я, ваша покорная слуга, родилась тоже как ученый. Именно в этот день, когда мне назначили защиту диссертации, я решила, что это хороший знак, что 14 мая должно все хорошо кончиться. И, в общем-то, закончилось вполне неплохо.
2: Вы защитили диссертацию?
3: Да, это было 13 лет тому назад. Это было тоже 14 мая.
2: Прекрасно.
3: Вот, то есть я, конечно, когда мне сказали, что все случится 14 мая, я была очень рада, я подумала, что это прекрасная дата, надо соглашаться.
2: А скажите, Ольга, готовы ли вы, кстати, о диссертациях? Да, диссертацию вы защитили, а готовы ли вы к анкете для поэта?
3: Да.
2: Ну что ж, в таком случае поехали. Поэзия – это личное или общественное?
3: Так, это личное, конечно же, обязательно, потому что если это... Если личного здесь ничего не будет, ничего индивидуального не будет, то она не будет интересна. И если это интересно общественности, то, конечно же, общественное. То есть поэт, конечно же, хочет, чтобы было интересно то, что пишет он, было интересно и другим.
2: Чтобы его личное становилось общественным.
3: Ему бы, конечно, очень хотелось, чтобы его индивидуальность была интересна для всех остальных. Да, конечно. Я думаю, что ради этого и поэты, и все, кто занимается творчеством, творят именно ради этого, для того, чтобы поделиться своими мыслями, своим настроением, чтобы это было интересно. Если это находит отклик, то, конечно, это всякий творческий человек считает это удачей. И поэт не исключение.
2: Что для вас самое ценное в поэзии?
3: Что ценное? Ну, я не знаю, мне просто хочется, я бы так сказала, мне хочется, чтобы было побольше хорошей поэзии, хорошей и разной. Мне хочется, чтобы она была живой, чтобы она была разнообразной, чтобы были новые формы, но вместе с тем, чтобы и старые, конечно, тоже помнили о том, что они есть, интересные такие старые формы. Например, сонет, на минуточку, ему почти 1000 лет. Первый сонет был в 12 веке написан Джако Малентини, вот в таком виде, в котором мы его знаем, строгие итальянские сонеты. До сих пор эта форма популярна. Но, конечно, время идет, и новые формы появляются, и очень многое меняется в нашей жизни. Конечно, меняется и поэзия. Хочется, чтобы она была частью нашей жизни. Вот так, наверное, если коротко.
2: Что для вас непростительно в поэзии?
3: Так, непростительно. Так, не быть строгим к себе. Непростительно. Вот. Но я как перфекционист скажу, что да, для меня это непростительно, я к себе строга. Вот я знаю, что и Виктория очень строга к себе. Всегда во всем, и в поэзии, и в музыке. И, наверное, в этом мы с ней похожи, и в этом мы понимаем друг друга.
2: Вот.
3: Да, ну и давайте вспомним, вот Хемингуэй, например, но он был не поэт, он был прозаик, он говорил так, коротко, пиши пьяным, но можешь писать пьяным, но редактируй трезвым. Вот, то есть нужно строго смотреть на то, что у тебя получилось, и подумать о том, насколько это может быть интересно, что в этом нужно поменять. Вот, а быть небрежным очень плохо, наверное.

0: какими-то уже традиционными путями. Вот, и это не значит, что не нужно традиции придерживаться. Вот, но, наверное, да, я раньше говорила, сейчас, наверное, это повторю, что талант и трусость, тем более гениальность, если говорить о гении. Гений и трусость – это вещи две несовместные. Вот. Наоборот, смелость иногда – это отвага, иногда это смелость такая, которая иррациональна, которая ставит под, которая заставляет рисковать очень сильно. Вот. И мы знаем, что и судьба не у всех поэтов складывается счастливо, наверное, и по этой причине. Вот. Но любой творческий человек, конечно, должен быть смелым и должен не бояться экспериментировать.
1: Можете ли вы себя назвать состоявшимся поэтом?
0: Ну, я не знаю, я еще не все написала, как мне кажется, и у меня есть большие планы. Но, честно я скажу, вот, и у меня есть часто желание себя поругать за что-нибудь, но я смотрю на то, что у меня получается, и я понимаю, что вроде мне не за что себя ругать. Это уже неплохой критерий. Значит, все-таки у меня неплохие стихи получаются.
1: Хорошо. Что вам важнее, признание в узком кругу специалистов или признание широким кругом читателей?
0: Сложно сказать. Не знаю. Мне и то, и то, и того, и того хотелось бы.
1: И того, и другого, и можно без хлеба.
0: Ну, может быть, да. Нет, хлеб тоже, конечно, не помешает, вот, но хлеб – это, как у многих, хлеб отдельно. Вот, а поэзия отдельно, потому что много, конечно, таких поэтов, которые ходят на основную работу, зарабатывают себе на жизнь, а в свободное время уже занимаются творчеством. Вот так это получается. Очень мало кто зарабатывает на хлеб в наше время.
1: Вот как раз следующий вопрос получается в тему. Лично для себя вы в первую очередь поэт или кто-то еще?
0: Я думаю, что я поэт в первую очередь, потому что я поэт очень давно. Вот, и я все еще продолжаю. И собираюсь продолжать в том же духе. Так что да, я думаю, поэт я в первую очередь, но, конечно, я люблю и другие виды деятельности. Вот, я начала снимать фильм, и надеюсь, у меня получится его закончить. У меня есть несколько сценариев, и даже так интересно, у меня получился один сценарий, потом получилась история жизни, которую я описала в рассказе, и мне показалось потом, что этот рассказ тоже может послужить основой для сценария. Мне кажется, это тоже очень интересно. Я вижу несколько новых театров, которые есть в Петербурге. Мне нравятся экспериментальные театры, и мне кажется, экспериментировать это вообще очень интересно. И что самое интересное, публика туда ходит с удовольствием на эти новые спектакли.
1: О чем вы мечтаете как поэт?
0: Так, если как поэт... Как поэт? Я не знаю. Так, поэт должен мечтать о чем-нибудь, о том, чтобы что-нибудь написать интересное, о чем-нибудь таком написать.
1: Что он должен, это другое дело. О чем вы мечтаете?
0: Мечтаю о чем-нибудь написать. Сложно сказать. Я бы не сказала, что я мечтаю. У меня обычно так получается. Возникает желание, возникает какая-то идея. Я думаю, что об этом вот стоит написать. Потом я начинаю об этом писать. У меня получается стихотворение. Ну, и обычно это короткие стихи. Вот так у меня получается. То есть сказать, что это мечта такая долгосрочная, обычно это, да, обычно это краткосрочный план, который воплощается, потом мне или нравится то, что получилось, или мне это не нравится, и я думаю, как можно по-другому это сделать. Вот, ну вот это жанр, наверное, основной. Я много лет с этим работаю, вот, с короткими стихами, здесь сразу видно. Это жанр такой, который, собственно, не, чем он хорош еще, что он не требует никакого, ничего присутствия. Все зависит от тебя. Что сделал, то и имеешь. В отличие, например, от режиссуры, тут уже никак не обойдешься без работы в команде.

0: если ты режиссер, это понятно. А если ты поэт, ты все делаешь сам. И за все и ругаешь себя, и хвалишься, все сам. Вот, поэтому это то, что делать можно, ну, всегда, когда есть вдохновение. Вот, это, наверное, да, это основная моя деятельность. Я даже боюсь сказать, уже больше 30 лет я этим занимаюсь.
1: А чего вы боитесь, как поэт?
0: Я не знаю, боюсь, как это сказать, боюсь или нет. Мне не хотелось бы, чтобы... не были интересны мои книги, чтобы меня не читали. Вот это то, чего я не хочу, конечно. Mm-hmm. И любой поэт этого не хочет.
1: Есть ли стихи, которые вы никому не показываете?
0: Так, если есть, то это скорее наброски такие. Такие наброски, которые у меня не закончены, и вот я не знаю, как их продолжить, вот их я никому не показываю. Вот, а как, если у меня все-таки это закончится, угу. уже получается что-то приличное, и то, что можно, то, что не стыдно показать, вот тогда я уже тогда показываю. Вот, а других причин, пожалуй, у меня нет.
1: Есть ли слова, которые вы стараетесь не употреблять в стихах?
0: Так, ну я не употребляю непарламентскую лексику, и как-то, ну, нет в этом необходимости. Вот, я считаю, вполне можно обойтись обычным запасом слов. Вот, вот это я не употребляю, ну, а все остальное употребляю. Я все-таки лингвист, и вот лингвистики учу своих студентов, поэтому мы, конечно, со студентами постоянно обсуждаем, какое слово наиболее удачное будет для такого-то перевода, что мы выбираем, какой вариант перевода выбираем, учитывая данную аудиторию. Поэтому, да, поэтому слов у нас много самых разных, и мы как раз обсуждаем, какое из них наиболее уместно. Вот, поэтому, наверное, все слова. И очень хорошо, что существует так много прекрасных слов в русском языке, и с ними можно работать и нужно.
1: Нравятся ли вам ваши ранние стихи?
0: Есть такие ранние, которые, да, мне нравятся. Это стихи 93-го года, 94-го, то есть они написаны очень давно. Их немного было, и вообще, в принципе, у меня стихов немного. Вот, если посмотреть на эту книжечку, вот все, что я написала за 8 лет, это довольно тоненькая книжечка стихотворная. Поэтому у меня, в принципе, их немного. А тогда, когда я начинала, у меня совсем их было мало, но... То, что у меня было закончено, мне нравилось, да. У меня какое-то, наверное, возникает чувство, что да, вот на этом мы закончим, здесь у меня все уже сказано, и все, вот это готовое стихотворение.
1: Угу. Ольга, на ваш взгляд, сайты с рифмами – благо или зло? И используете ли вы их?
0: Сайты с рифмами – это прекрасно совершенно. Это очень хорошо. У меня даже словарь, например, есть рифм, я тоже иногда в него заглядывала. Вот, ну, валяется у меня такой словарь, да, обратный, который позволяет найти рифму. Вот, и мне кажется, это очень хорошо. А почему же нет? И вообще я за то, чтобы рифмы были красивыми. Некоторые поэты современные, которые, между прочим, я не скажу, что мне всегда нравится то, как они рифмуют, но они говорят, вы знаете, ну, надо что-нибудь новое придумать. Что тут традиционные рифмы, которые уже всем надоели, которые старые. Давайте что-нибудь новое придумаем. Вот. Но я хочу сказать, придумать можно нового очень много, и на самом деле можно придумать так, чтобы это красиво звучало. Mm-hmm. Вот. Так что, конечно, да, я за то, чтобы над этим работать, и все. Мне очень нравятся стихи с красивой формой, с хорошей рифмой. Вот так вот, да. Мне кажется, что вообще к этому нужно стремиться. Вот, хотя, опять же, возникает вопрос, какой должен быть баланс, насколько чувство сильно выражено. И даже если мы говорим об очень известных поэтах, иногда говорят, что переводы, хотя они безупречны с точки зрения рифм, с точки зрения чувства, недостаточно близко выражены к оригиналу, например. Да, я думаю, что мы с вами это все тоже видели и читали, если мы обращаемся к таким источникам, и обсуждается, в принципе, какой-либо перевод и сравнивается, то, конечно, да. Вот это интересный вопрос. Вот. Но, с другой стороны, если не получается найти баланс, ведь есть, наконец, не белый стих, который рифму вообще не требует.
1: Это да. Ольга, а стремитесь ли вы стать новатором в поэзии?
0: Да. Да, у меня есть такие стихи, которые кажутся для меня авангардными. Но что я хочу сказать? Во-первых, первое мое литобъединение... И даже до того, как я начала ходить в литобъединение, мне ужасно нравились, например, в детстве мне нравились стихи Маршака как раз за его прекрасные совершенно рифмы. Мне они и сейчас кажутся совершенными, и тогда. Вот. И мне казалось, что писать именно так нужно. Вот, чтобы рифмы были безупречны, что над этим нужно работать, что нужно читателя, в конце концов, уважать. Вот, потому что он это будет читать, если он увидит, что все отработано так, как нужно, вот, то будет это все хорошо. Вот, но что касается новаторства, конечно, я слушаю и другие стихи, слушаю то, что читают в разных местах, на разных площадках, не только в Союзе писателей, то, что читают в барах, то, что читают на улицах, иногда это совершенно новые формы. Вот, и, конечно, мне хочется находить какие-то другие формы. Но если говорить в общем и целом, таких авангардных стихов у меня не очень много. По сравнению с общим, со всем остальным, что я пишу.
1: Такой вопрос. Кто вы как поэт? Космический корабль, самолет или дельтаплан?
0: Так, ну, когда я начинала писать, я была уверена, что точно я уже... дельтаплан. Вот. И хорошо, если куда-нибудь не приземлиться там в океан и что-нибудь еще. Вот. Ну, а сейчас я... Так. Хочется быть космическим кораблем. Это, конечно, как раз такой корабль, который не знает ограничений, который стремляется в космос. Но космос — это, конечно, комплимент. Когда говорят «ты просто космос», то кто не обрадуется этому, когда ему скажут, ну это просто космос, стихи твои просто космос, там, или музыка просто космос? Конечно, да. Вот. Так что хочется, наверное, к этому приблизиться. Вот. И да, и у него нет границ у космического корабля.
1: Хорошо. Ну и заключительный вопрос нашей анкеты. Считаете ли вы искусство формой насилия?
0: Так, это очень интересный вопрос. Что хочу сказать? Вот есть такое высказывание, с которым не все захотят согласиться, но, к сожалению, наверное, это так. Реклама является одной из величайших форм искусства. А что такое реклама? А реклама, конечно, это вид насилия. Вот, ничего не поделаешь, потому что ты можешь ее не хотеть смотреть, но ты вынужден на нее смотреть, значит, это, конечно же, форма насилия. Вот, и если говорить о том, что как вкус формируется, общественный вкус, то тут, конечно, сколько угодно можно привести примеров. Например, удивиться, почему нравится то или иное, как может это нравиться, ведь за счет чего-то вкус этот формируется. Вот, но этот механизм непростой совершенно. Так что, да, я думаю, что это тоже присутствует.
1: Ну что ж, дорогие мои, браво. Браво, Ольга, прекрасно ответила на вопросы анкеты для поэта, и мы двигаемся дальше.
2: Отражая и отражаясь.
3: Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Друзья мои, вы слушаете «Радио Шок». В эфире программа «Перед зеркалом. Сезон не договорили». С вами я, Виктория Жданова, наш сегодняшний гость Ольга Атаманова. И я хочу напомнить вам, что вы тоже можете задавать свои вопросы Ольге. Для этого вы заходите на сайт radioshock.ru, заходите в раздел «Общение», нажимаете кнопку «Написать», и мы ждем ваших вопросов, ваше мнение, ваших мыслей. Общайтесь с нами, нам приятно. И, кстати, я вот вижу, что в чате у нас уже много-много написано. Давайте-ка мы позадаем вопросы из чата. Так, и вот первый. Верховный Ж. Добрый вечер всем, кто собрался в студии и за ее пределами. Добрый вечер, дорогой Верховный Ж. Сибиряк пишет. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Сибиряк. Очень приятно,
0: что
1: наши постоянные слушатели с нами. Тучи пишет. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер, Тучи. Спасибо, что снова нас слушаете. Зазеркальный. Поэтический привет Виктории и гости. Добрый вечер, Зазеркальный. Очень приятно, что... Слушайте, да что приятно, действительно, что люди постоянно слушают, постоянно с нами общаются. Так здорово, так приятно. Верховный Ж. Ольга, у вас такой возвышенный стиль. Почему вы выбрали его для своей поэзии?
0: Ну, наверное, мне он нравился всегда. Вот. В детстве мне нравились героические сказки, нравилось что-то такое вот сверхъестественное. Вот. Да, это, наверное, мой любимый жанр. Вот. Некоторым нравятся сказки веселые, сказки с юмором, сказки такого низкого жанра. Вот мне такие... Вот этот жанр очень нравился. Потому что... И, кстати, я не так давно написала статью как раз о героическом дискурсе. Меня это тоже интересовало. Например, такой материал, как сказки Киплинга. Сказки Киплинга в переводе советских прозаиков... Переводы, которые были выполнены в 30-е годы 20 века. И что мы можем сказать про 30-е годы 20 века? Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой, как сказал Лебедев-Кумач об этом. Вот. Ну, я, конечно, родилась немножко попозже. Вот. Но, честно говоря, да, что касается героического жанра и высокого жанра, что меня привлекает, это... Наверное, то, что человек, а все-таки это человек, если даже героем сказки является не человек, а какой-нибудь, ну, как у Киплинга, например, это совсем не обязательно человек будет, да, а и животное, вот. Но подразумеваем все равно мы, что это человек, который немного поднимается над собой, немного переходит границы возможного, вот, это, конечно, привлекает.
1: Также Верховный Ж спрашивает, у вас все произведения в данном стиле, и часто ли вы экспериментируете? А я, наверное, дополню еще и вопрос. А что вы считаете экспериментом в поэзии?
0: Так, ну, какую-то новую форму. Вот, довольно много авангардной поэзии сейчас существует, если послушать на таких андеграундных площадках, конечно, авангардной поэзии...
1: А вот вы часто экспериментируете?
0: У меня есть такие стихи, у меня их не очень много, но, наверное, как получается, так получается. Вот, ну, есть, да. Например, «Клинический абсурд» называется. Самое интересное, что была у меня такая история. Рок-музыканты просили какие-нибудь тексты для своих песен, и я прислала несколько текстов, а потом подумала, что, наверное, вот «Клинический абсурд», вот такой в авангардном стиле, наверное, его и выберут. И что получилось? Его, конечно, и выбрали, потому что это такое вот, ну, юмористическое такое шуточное стихотворение, которое называется «Клинический абсурд». Ну, а что касается, собственно, высокого и низкого жанра, то, опять же, что по поводу высокого жанра? Вот героические поэмы, трагедии, когда... человек, причем это не простой человек, если мы возьмем героя трагедии, то это не простой человек, а как минимум принц или король, ну или в крайнем случае человек очень одаренный от природы, который близок к богам. И вот он допускает маленькую ошибку, и ошибка обходится ему очень дорого. Вот. Иногда он часто платит жизнью за это. Вот это вот высокий жанр, то, что народу внушали, да? Вот. Чем народ отвечал на это? Отвечал на это низким жанром, потому что плакать все время невозможно. И народ придумал уже низкий жанр, и народ хотел посмеяться. Вот. И появилась, конечно, басня, сатира, то, над чем можно смеяться, потому что смеяться хочется.
1: Юзер 698 пишет. Всем добрый вечер. Ольга, у вас очень хорошие стихи, и вы хорошо и приятно их читаете.
0: Спасибо. Мне очень приятно, что у вас такое впечатление.
1: Тучи пишет. Ольга, спасибо. Ваши стихи хочется просто слушать, не перебивая, не спрашивая. Как музыку, как дождь.
0: Как здорово. Как это приятно, когда так говорят.
1: Верховный Ж. Последнее стихотворение понравилось мне больше всего.
0: Так, это стихотворение было... Я, кстати, забыла уже о чем.
1: Ладно, хорошо. Идем дальше. Можно будет переслушать на записи эфира.
0: Ах да, про любовь, да, вспомнила.
1: Запись эфира будет выложена на днях, так что если кто-то хочет освежить, то вот как бы возможность будет. Верховный же спрашивает, а форма сонета действительно популярна? Как-то я уже, видимо, отстаю от трендов.
0: Форма сонета популярна, да, но это, конечно, очень непростая форма, это настоящий челлендж.
1: Не для начинающих.
0: Вот, поэтому не так все. Это действительно строгая форма. Некоторые просто выбирают английский сонет, тот, который такая форма, как у Уильяма Шекспира, это сонет вольный. Вот, это форма более простая. Там всего лишь три четверостишия и две завершающих строки. В этой форме писать все-таки намного проще, чем в форме итальянского или французского сонета, когда всего лишь две рифмы должны приходиться на первые 8 строк. Вот, тут надо, наверное, поработать. Вот, но тут еще зависит от того, как вы, наверное, сами настроены. Может быть, если вам нравится сонет как форма, нравятся другие сонеты слушать и читать другие сонеты, то, вероятно, это будет та форма, которая понравится вам и которая станет вашей тоже.
1: Алиса пишет. Добрый вечер, Ольга. Слушая ваши стихи, можно сказать, что вы вполне состоявшийся поэт.
0: Спасибо, Алиса. Это очень приятно.
1: Тучи спрашивает. Ольга, после вашего опыта со спектаклем, тянет ли вас снова на сцену? Какие проекты для вас сейчас важнее?
0: Тянет на сцену, потому что это, конечно, для меня эксперимент. Это то новое, что мне хотелось бы попробовать. Да, пока тянет, потому что, наверное, я еще... Если бы я постоянно этим занималась, то я не знаю, как бы у меня все получилось. Но пока я еще начинаю, делаю первые шаги. И мне хочется действительно что-то интересное придумать. Вот. Есть такие произведения, которые не очень часто ставят на сцене, а очень возможно, их вообще не ставили на сцене. Потому что, ну, есть замечательные писатели, которые не очень хорошо известны, особенно среди русской эмиграции. И у меня, в принципе, есть в планах, да, поставить вот такое произведение на сцене. Вот, потому что это... Вот, мне кажется, это должно быть интересно. И вот у меня есть такое желание. Mm-hmm. Да, то есть это новое направление для меня. То, что хотелось бы попробовать.
1: User 952 пишет. Я как будто переместился во времени. Высокая поэзия, великосветские беседы.
0: Великосветские беседы. Так, ну что же, неплохо, это очень хорошо. Вот, вообще тут интересно на радиошок, я хочу сказать. Вот, тут вообще время не ощущаешь, наверное.
1: О, это да. Бараш спрашивает. Добрый вечер. Ваша самая любимая сказка. Почему?
0: Так, самая любимая сказка. Так, есть у меня разные сказки. Вот, нравится мне сказка про Золотовласку, очень чешская сказка, и старый чешский фильм, конечно. Вот, сказка про любовь, и, конечно, она и героическая тоже, и такое вот удивительное все-таки чувство, которое после прочтения этой сказки, особенно после фильма. И мультфильм есть, который тоже был поставлен в 70-е годы советским уже союз мультфильмом. И чешская сказка, которая тоже мне очень нравится. Но после нее трудно остаться равнодушным. И вообще хочу сказать, что 70-е годы – это такое совершенно особое время в области кинематографа. Если мы вспомним, какие сказки у нас есть из 70-х годов. «Буратино», например. Вот. И многие другие, то все равно потом уже были другие фильмы, были интересные фильмы, но той эпохи уже все равно нет. Это была особая эпоха.
1: Верховный же спрашивает, а у вас не было ощущения, что вы выросли уже из этих сказок и вам тесновато?
0: Тесновато? Ну, я не знаю. В каком смысле тесновато? Мне кажется, если человек не стремится к чему-то новому для себя, что-то новое найти в жизни, как-то выйти на новый уровень. Ну, вот я такой человек. Мне кажется, что жизнь тогда интересна и тогда радует, когда мы в чем-то выходим на новый уровень. Возможно, мы начинаем учиться чему-то новому и добиваемся чего-то нового. Вот, тогда действительно жизнь будет радовать.
1: Бараш пишет: потрясающий эфир, я как будто в трансе, очень красивые стихи, спасибо вам. Большое спасибо, Бараш, мне очень приятно, что вы нас слушаете и что вам нравится.
0: Спасибо.
1: Слушайте нас чаще, я надеюсь, это не последний эфир, в том числе и с Ольгой. Идем дальше. Верховный же пишет: спасибо, что просветили. Я просто не часто сталкиваюсь с сонетами. К своему сожалению, я знаю только сонеты Шекспира, но, к счастью, моя коллекция пополнилась. Зазеркальный пишет: Ольга, а в вашей жизни есть место спонтанному или вам приятнее, когда все идет по плану?
0: Конечно, есть. Я очень люблю спонтанность. Я люблю короткие поездки. Я люблю их быстро запланировать и куда-нибудь съездить. Я думаю, что это такая спонтанность, которая всем приятна. Кстати, говорят даже, что существует тренд коротких поездок. В последнее время именно такой тренд. Если раньше люди любили путешествовать на более... на дальние расстояния и на долгий срок, то сейчас как раз короткие поездки становятся более популярными. Вот это та спонтанность, конечно, которая меня радует. Вот, но сюрпризы не всегда бывают приятными, к сожалению. Вот, да, спонтанность – это, конечно, то, что радует. Вот, особенно если мы сами ее планируем, если мы вдруг принимаем какое-то решение. Да, да, это очень хорошо, мне кажется, это... то, что нужно делать иногда хотя бы.
1: Ольга, у меня такой вопрос. Вы достаточно хорошо знакомы с современной поэзией. Вы и редактор журнала, и выступающий поэт, и часто ходите на мероприятия. Скажите мне, пожалуйста, вот что. На ваш взгляд, в каком направлении идет развитие современной поэзии?
0: Так, довольно много такой формы вольной в современной поэзии. Вот. И я думаю, что действительно сонет популярен, конечно, но это не простая форма, а очень много такой формы белого стиха, рваной формы довольно много. Много такой формы, которая именно является спонтанной в лучшем смысле этого слова. И бывают действительно стихи очень интересные. Вот. Много такого, что не укладывается в привычные формы. Вот. Но сказать, что это новость, что это новое, пожалуй, я не могу сказать, потому что если мы Горация, скажем, возьмем, то мы очень многие размеры обнаружим, что и у Горация тоже примерно в таком же размере, много-много, более 2000 лет назад, Квинт Гораций Флаг тоже такими рваными размерами писал. Вот. Но что с него взять? Он все-таки был сыном вольноотпущенника. Вот. Но, надо сказать, отец его был замечательным человеком, он все силы вложил в то, чтобы из сына вышел толк. И, как видим, ему все-таки это удалось. И последние деньги, и последние силы в это вкладывал.
1: Ольга, а на ваш взгляд, чего не хватает современной поэзии? Вот по вашему мнению.
0: Так, строгости не хватает, дисциплины не хватает.
1: Строгости по отношению к тексту или по отношению автора к самому себе?
0: К тексту и к себе как автору, то есть проверять еще раз, редактировать, да, вот этого не хватает, конечно. Строгим обязательно нужно быть, но я уже об этом говорила, я считаю, что строгим обязательно нужно быть, не все так считают, некоторые говорят даже так, главное выразить чувства, а строгость уже и работа кропотливая, это не обязательно.
1: А как же выразить точное чувство, если над этим не работать над формулировкой?
0: Ну, это уже частное мнение. Например, автор считает, что он достаточно чувства выразил, и вот он не будет больше работать над формулировкой. Вот, ну, это его право, да, это право автора решить, что дальше с этим делать.
1: Тогда такой вопрос. Вот как автор стихотворения, как вы относитесь к тому, что каждый читатель и слушатель поймет его по-своему, в большей или меньшей степени поймет так, как вы задумывали, потому что будет опираться на свой жизненный опыт, на свои болевые точки, на какие-то свои принципы восприятия?
0: Ну, так и должно быть, конечно, каждый должен понимать по-своему. И если вот говорить, например, о какой-нибудь книге стихов, даже первую книгу стихов, например, подарила я своим знакомым, и вдруг знакомые обнаруживают такие стихи и какие-то мысли мои, на которые я не считала особо значительными, а им понравились. Вот, то есть каждый находит что-то свое в текстах. Одному один текст нравится больше, другому другой. Это естественно, потому что люди разные, у кого что отзывается. Угу. Кому-то не нравится, это вполне тоже естественно, потому что, да, не всем все, не всем может нравиться, и не всем это близко может быть.
1: Да и не должно всем нравиться.
0: Да и не должно, да.
1: Алиса спрашивает: Ольга, а как вы относитесь к верлибрам? Пишите их?
0: Верлибров у меня немного. Вот. Верлибры мне нравятся. Верлибры. Есть, кстати, замечательный фестиваль фигурной стихи, мне название. Это очень тоже нравится вообще. Красивое название. Думаю, что как-нибудь тоже зайду. У меня много друзей, которые пишут верлибрам. Вот, верлибр — это очень красиво. Но, ну, как лингвист, я скажу вот, что где больше свободы, тем больше там больше ответственности. И на каждое отдельно взятое слово.
1: Какая хорошая позиция, как мне нравится. Так.
0: На каждое отдельно взятое слово нагрузка возрастает многократно, если мы говорим о верлибре. В белом стихе нагрузка все-таки меньше, да? А верлибр, да, каждое слово должно быть в точку. Тогда будет хороший верлибр. Но, конечно, есть еще разные правила для верлибров, и в этом тоже поэты не приходят к согласию, потому что классический верлибр — это тоже отдельное понятие. Вот, но это тоже можно уже отдельно обсуждать, как правильно писать верлибр и как неправильно писать верлибр. Но в любом случае это, конечно, белый стих. Вот, и слова должны быть точными. Хотя и везде они желательно, чтобы они были точными.
1: Вот. А я вас еще спрошу как лингвиста вот о чем. На ваш взгляд, частое употребление слов в стихах или употребление понятий, особенно вот слов, которые сильно воздействуют на эмоции, не обесценивает ли это их, не ослабляет ли это их?
0: Ну, я думаю, что зависит все от контекста. Вот, зависит все от окружения.
1: Нет ли девальвации смысла и эмоции вот, по насыщенности в слове, если оно часто используется?
0: Девальвация может наступить. Но тут зависит от стиха в целом, я так думаю. От того, как само стихотворение построено, как слова взаимодействуют друг с другом, потому что текст, собственно, что такое текст, как слово определяется? Это ткань, то, что взаимосвязано. Вот, поэтому взаимосвязь существует, и все, и ткань может быть красивой, вот, и может быть не такой совершенной, разное впечатление может производить. То есть, конечно, от контекста все зависит. Вот, ну и все, да, можно вспомнить, например, Горация, как он говорил, если к женской, так, к женской фигуре добавить голову лошади, ничего хорошего из этого не выйдет. Да, и много такого интересного. Вот наука поэзии, конечно, это то, что можно рекомендовать, потому что он с юмором говорит о том, как следует писать, например, о том, как, кстати, герой, появившийся в пурпуре и злате, до этого появившийся в пурпуре и злате, не должен говорить, как в харчевне, к примеру, но и не должен улетать далеко от земли, так, чтобы быть далеким абсолютно от народа и от реальности. Это тоже быть не должно. Вот это мнение древнего классика.
1: Прекрасно. Так, идем дальше по вопросам. Таня спрашивает, а какой ваш любимый жанр? Это сонет или какой-то другой?
0: Последнее время у меня довольно много сонетов получается. Нет, сонет — это всегда был мой любимый жанр. Мне он очень нравился. И это настраиваешься на этот жанр. Вот если говорить о русской поэзии, то, конечно, Иван Алексеевич Бунин. У него очень много французских сонетов и переводов Адама Мицкевича, который тоже в форме французского сонета. Это, конечно, Ахматова, и Блок, и Пушкина. Если много читать таких сонетов, то, конечно, конечно, настраиваешься на эту волну. Вот, и плывешь по волнам, если можно так сказать.
1: Верховный Же спрашивает, где золотая середина между безупречной техникой и живостью произведения?
0: Где золотая середина? Да, кстати, вот как раз золотая середина, то, что Гораций называл самым важным. Так, ну я думаю, что автор должен как-то, желательно, чтобы автор эту середину почувствовал. Живость произведения, конечно, это важно, чтобы произведение не было просто чем-то безжизненным. Если оно безжизненное, то, конечно, это плохо. Ну, чтобы понять... действительно удачно или неудачно, что остается? Перечитывать один раз, перечитать второй, посмотреть, что можно изменить в произведении, чтобы оно было, стало лучше, что можно добавить или убавить и так далее. Вот сам автор это делает, и, конечно, можно и нужно посмотреть. Ну, а если, опять же, на Горация ссылаться, то он рекомендовал 7 лет хранить без показу.
1: Ой...
0: Но страшно. Это, конечно, да, да. Мало кто это делает в наше время. И в те времена, наверное, мало кто это делал.
1: Эти 7 лет еще прожить надо как-то.
0: Вообще, да.
1: Алиса пишет: Ольга, спасибо, мне близко ваше отношение к верлибрам. Таня пишет: потрясающий эфир, красивые стихи, спасибо.
0: Спасибо.
1: Ольга, у нас остается катастрофически мало времени, и я хочу вас спросить вот о чем. У вас вышла новая книжка.
0: Да.
1: Расскажите о ней немножко.
0: Вот эту книжку как раз, если говорить об эксперименте, я придумала в таком жанре, чтобы это было, чтобы это было совершенно все по-новому, чтобы это было далеко от традиции. Книжку я оформила сама, так, как мне хотелось. Вот, мне хотелось, чтобы книжка была необычной. Вот, и вот она выглядит, как она называется, «Открытая рамка считывания». Открытая рамка считывания – это, конечно, биологическое понятие.
1: Покажите еще нашим слушателям, которые смотрят на сайте. Вот там веб-камера. Нет. Оля? Ольга?
0: Ага.
1: Вот там веб-камера.
0: Так.
1: Так, рассказывайте дальше.
0: Так, ну, что я хочу сказать, почему я биологическое такое понятие выбрала, хотя раньше, конечно, не выбирала таких понятий, потому что я хочу... Мне хочется считать, что это новая форма жизни, вот эта книга. И, кроме того, это книга, которая действительно без всяких рамок. Кстати, если говорить о рамках, то вот рамки тоже сейчас я покажу. Вот у меня там много-много рамок. Вот, но там, где много рамок, на самом деле, возможно, рамки отсутствуют. Вот. И здесь у меня как раз поэзия самая-самая разная в этой книжке. И в этом была цель. Я решила, что у меня не будет общей концепции. У меня будут все стихи...
1: То есть концепция этой книги – отсутствие концепции.
0: Да, это просто...
1: Широта восприятия.
0: Да, открытая рамка, то есть вне всяких рамок просто стихи в том порядке, как они у меня сочинились за последние 8 лет. В хронологическом порядке. И у меня получалось действительно что-то в традиционном стиле, что-то совсем не в традиционном. Я решила, пусть оно будет вот, ну, как кусок жизни, может быть. Как оно сочинилось, так оно и будет.
1: Где можно приобрести эту замечательную книжку?
0: Я надеюсь, скоро можно будет приобрести ее в книжной лавке писателей. Вот. Я надеюсь, мне хочется, чтобы эта книга понравилась, чтобы понравилась эта концепция, потому что это как раз вот новая для меня концепция. Вот. Раньше я все-таки делала как-то по канону, как-то объединяла стихи общей темы, какие-то разделы. Ну, не только я думаю, что многие авторы так делают, делят книгу на разделы, чтобы было проще и удобнее ориентироваться, объединяют какой-то концепцией. И здесь у меня особняком выделены только сонеты, как моя любимая форма, а все остальное у меня в другом разделе. Сонеты в одном разделе, а в другом все остальное.
1: Сонеты и не сонеты.
0: И хотя там, где не сонеты, на самом деле тоже и сонеты попадаются. Но вот я так и решила, что пусть это будет добавлением таким.
1: Если кто-то вдруг захочет приобрести книжку вот скорее-скорее, пока она еще не появилась в лавке писателя, можно писать вам в личку ВКонтакте?
0: Можно. Я буду очень рада.
1: Хочу напомнить, что ссылка на Ольгу есть в группе ВК «Радио Шок», где анонс нашего эфира, там есть ссылка на Ольгу, так что ищите, пишите. Это будет очень приятно. Но поскольку наше время истекает, Ольга, я прошу вас прочитать финальное стихотворение.
0: Так, финальное стихотворение прочту. Тоже финальное, которое финальным является и в моей книге. Оно называется «Повседневность». Ну, собственно, рутина – это то, на что многие жалуются, и то, что многих раздражает и считает, что многие считают, и, наверное, справедливо, что не остается время на настоящую жизнь, потому что рутина отнимает все время. Вот у меня такое стихотворение появилось. «О, повседневность, серый кардинал! О, повседневность, мрачный похоронщик! Ты сыплешь комья жирные земли на планы, на амбиции, на гордость, и смелости с тобой не по пути. Ты превращаешь в Золушку принцессу, в ту девочку, покорную судьбе, с тяжелым, пасмурным, потухшим взглядом. Ты правишь, как Харон, любовной лодкой, и ты плывешь туда, где нет земли, где нет ответов, лишь одни вопросы. Но вся ли это правда о тебе? Богиня, в нежной утренней прохладе ты можешь слабым подавать надежду. Ты обреченным шанс на жизнь даешь. И тем, самим себе не изменившим, ты можешь принести свой ценный дар, с которым близко даже не сравняться. Ни почести, ни деньги, ни молва, но человек. Скажи, чего ты хочешь? Спасибо. Что я бы хотела, кстати, хочу добавить, я очень хочу вот эту книгу подарить «Радио Шок». Мне кажется, это формат
1: Спасибо.
0: Такой, который соответствует как раз формату радио.
1: Да, да. И я хочу сказать, что это прекрасный подарок. У нас есть целая коллекция от... у нас уже собирается прекрасная библиотека от тех гостей, которые были у нас в эфире и решили радио подарить книжки. У нас собирается прекрасная библиотека современной поэзии. Так что, Ольга, спасибо. Это пополнение нашей библиотеки. Это очень приятно.
0: Это прекрасная библиотека. Я знаю авторов, которые участвовали. Я считаю, что это настоящее богатство.
1: Ну, правда, не все авторы оставляют свои книги нам на память. К сожалению, конечно, безусловно, но те, кто оставляет, уже подобралась очень хорошая библиотека. Я считаю, что много лет спустя люди увидят эту библиотеку. Так кто его знает? Может быть, будет музей «Радиошок» или музей программы «Перед зеркалом». Это было бы здорово, или музей другой среды, это тоже было бы прекрасно, я думаю, потому что, ну, действительно, подборка современных поэтов, которые пишут от души. Вот у нас тут собираются люди, которые действительно в это вкладывают душу, настоящие поэты, не рифмоплеты, не люди, которые этим зарабатывают. Это не ремесло, это искусство. В эфире «Радио Шок». Так что вот так вот, други мои. Сибиряк пишет: спасибо за эфир. Спасибо, что вы нас слушали. На самом деле спасибо большое, что вы нас слушаете. Это здорово.
0: Спасибо.
1: Конечно, любым поэтам приятно как быть услышанными. Да, кстати, о поэтах, которым приятно быть услышанными. Что я вам хочу сказать, други мои? Немножко встряну сама, как поэт, да? Я хочу вас пригласить в следующую среду, 20 мая, в 19 часов будет в лавке писателя на Невском, 66, презентация моей новой книжки «Быть». Наконец-то живая презентация. Я думаю, это будет интересно. Мы готовим не просто чтение. Мы долго шли к презентации этой книжки живьем, мы долго думали, как это лучше сделать. Наконец мы думали-думали и мы придумали. Поэтому я вас всех приглашаю. Итак, 20 мая, среда, Невский, 66, лавка писателя. Начнем в 19:00, поэтому приходите немножечко пораньше.
0: Презентации «Быть».
1: Презентации «Быть» и всем «Быть». Зазеркальный пишет: «Свершилось, с нетерпением ждем». Да. Свершится в среду, так что приходите, други мои, всех буду очень рада видеть. буду очень рада поделиться с вами стихами и поделиться вот такой вот бытью. Ну что ж, други мои, на сегодня это, к сожалению, все. В эфире была программа «Перед зеркалом», сезон «Не договорили». И я, Виктория Жданова, хочу поблагодарить тех, без кого эта программа не состоялась бы. Конечно же, нашего сегодняшнего гостя, замечательного, талантливого, мощного современного поэта Ольгу Атаманову.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Ольга, приходите к нам еще. Мы всегда вас рады видеть и слышать. Конечно же, нашего редактора и Макса Темнова, и Радио Шок за то, что поэты в эфире. Нашего руководителя проекта, нашего автора идеи поставить поэта перед зеркалом Александра Семенова. Ну и, конечно же, вас, други мои, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы есть, за то, что вы понимаете, о чем мы говорим и для чего мы говорим. Слушайте Радио Шок. Слушайте хорошие стихи, читайте хорошие стихи, и не только. И до встречи в следующий четверг, и не только.
2: И Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: По четвергам в 21:15 программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок».
4: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок».

Дави рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: deeper knowing of my soul.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

0: мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.